слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Welcome back and right now.
0: А теперь

0: слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: И вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в

0: далеко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM.
1: Здравствуйте, D-Community! Если в твоем телефоне 5 будильников под названием отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, иди к нам, веки поднимающие шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я DJ Саймон, черный перец Акбала, о, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Ну что, тот самый Сай, да, DJ, радиоведущий, самый известный африканец в России.
1: Ого!
2: А кем ты хотел стать в детстве? Ты не рассказывал.
1: Вау, я очень обожаю космос. И много лет как бы мечтал стать космонавтом. Да, я и знал про Юрия Гагарина, и у меня даже есть рэпчик.
2: Посвященный ему или космосу?
1: Ну, там строчки, как я хочу стать космонавтом, как Юрий Гагарин.
2: Вау! Да. Именно поэтому отсюда вот ППшный образ жизни, чтобы здоровье было ого-го.
1: А в космосе, если...
2: В любой момент, чтобы смог улететь.
1: А, ну это от мамы. Мама же совсем вообще зожница. Она училась на искусстве хавчика, то есть как приготовить, подавать и так далее.
2: А я хотела стать певицей.
1: Воу! Ну, а вообще, то есть с музыкой как? То есть с маленьких лет или потом уже?
2: Да, я, знаешь, на вокал ходила до какого-то 4-го, что ли, класса. Но потом мы спели слишком детские песни, как мне показалось. Мне хотелось взрослые петь.
1: Ну, кстати, не бросай. Ну, никогда не поздно запеть. Тем более сейчас технологии помогут, на самом деле.
2: Да, затюнить меня и будет
1: конечно.
2: Нормальненько.
1: Вот это Катенька Бодрова, затюнингованная.
2: Диджей Саймон, Катя Бодрова. Да. Ищите на всех музыкальных платформах.
1: Да, и запоем,
2: А в ближайшем будущем готовы посвятить трек каждому, кому нужна пробушка. Заказать ее можно ВКонтакте под последним постом, отмечаясь, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
1: Закажи своих близких. Выполним заказ без торможения через одну песню. Не жди долго.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Готовы выполнять ваши заказы на пробушку. Оставить, напомню, можно в группе ВКонтакте под последним постом. Как зовут, в каком городе живешь, кому нужно устроить пробушку?
2: Угу. Написала, так, погоди, Олесье в город Магнитогорск срочно нужна пробушка, потому что вчера работала до полночи. А, она себя заказала, я понял. До меня дошла. Ну что ж, Олеся, давай, включи тусовку.

0: воспитательнице Карине Михайловне. Отправьте пробушку в детский сад номер 5 города Краснодар, потому что ей нужна она как никому другому. Верим. С малышами только так.
1: Верим.
0: Надо двигаться на бодром.
1: Сейчас будет сделано. Поехали. Заказ выполняется.

0: Я. Особенно тем, кто в пробках за рулем.
1: Следующее сообщение навело, знаешь, на этот мем. Мальчик просто пишет тебе «доброе утро», мужчина заказывает пробушку. Рома, разбудите, пожалуйста, мою девушку Розалину. У нее сегодня важный день на работе. А еще она очень красивая.
0: О, Розалина, the beautiful girl. Ну что ж, поехали. Вот такая песня будет, если, конечно, она меня загрузится. О, загрузилась.
1: Проснулась?
0: Да.

0: Ну что ж, потанцевали, теперь давай, наверное, скоро поиграем.
1: Есть такая возможность. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2.
2: И запомни, ты до сих пор слушаешь шоу «Разбудилники». Поэтому включи тусовку.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную.

0: Одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия. Смехотерапия.
2: Хей-хей-хей, акуна матата, всем жизнь без проблем. Бодро пожаловать в ха-ха-терапевтическое шоу «Разбудильники». В студии антистресс Белладонна Катя Бодрова.
3: Антистрессовый нейро пепперончино диджей Саймон.
2: Это означает черный перец, да, нейро пепперончино. Но, как сказал философ, в моем подъезде смех без причины – признак того, что поздно понял шутку. Ну что ж, смехотерапия прямо сейчас.
3: Да, играть мы будем с Аленой. Так, кто до нас дозвонился?
2: Даша, кажется.
3: А, Даша Одинцова.
2: Одинцова, Даша! Ой, что это было, да?
3: Даша, ты с нами?
4: Да, привет.
2: Hello, Даша.
3: Рада слышать тебя на Краснодарский край. Сразу слышно, на расслабоне человек.
2: Какой Краснодарский край? Одинцова?
4: Московская область.
2: Московская область, просыпайся. Ну, кстати, с нами тоже бывает. Мы же разбудилники, но нас тоже надо будить.
3: Я вообще где-то летаю явно не с вами.
2: А ты там недавно была, нет?
3: Нет, вероятно, туда хочу. Я хочу туда, где тепло.
2: Ну что же, ну, Одинцова тоже неплохо. Тем более ближе.
4: Солнышко, кстати, в Одинцово очень сильно. Mm-hmm.
2: Ближе к тебе, да.
3: Ну что, нужно посмеяться, если есть, конечно, над чем. Есть какие-то проблемы, Даш, которые беспокоят?
4: Ну, у меня проблем нет, но у меня сегодня дочка, ей год и месяц, и она сегодня ведет себя как подросток.
2: Wow.
4: Вот, прям как подросток.
3: Просит денег?
4: Ничего ей не нравится.
3: Просит денег?
4: Просит таблетки для посудомойки.
2: Ух ты, кстати, ну, когда им годик, они еще на акуне, да? Вот это все, да?
4: Да.
2: Окей. Ну, мама, только маме ваш понимает акуни вообще. А мы, мужики, сидим, и что они с ними болтают?
3: Так, ну давайте смеяться над этой проблемой, над маленьким ребенком, который пытается повзрослеть, стать тинейджером. Что будет происходить дальше? После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. Дальше мы сверим твое состояние. Стало ли лучше? Готово?
4: Ну да, попробуем.
2: Ну что ж, внимание, сеанс смехотерапии начинается. После окончания, возможно, легкая зависимость от хорошего настроения. Даша Одинцова, леди, давай ржи! Смех у нее приятный.
5: Вау!
2: Даша, я записываю твой смех, мне очень нравится вообще.
3: Твоему ребенку повезло.
2: Вообще, какой смех приятный. Вот все, стоп-сигнал поступил. Даша, все, молодец, просто красавица.
3: Она не может остановиться.
2: Не могу остановиться.
3: Поздравляем тебя.

0: раз муж зашел в зал, показал, что я ку-ку.
1: Муж, привет.
2: Зато лучше себя чувствуешь и продлила себе жизнь. Ну что же, есть секунды 8,5 на приветик.
0: Приветик передаю своим родственникам из Самары, любимым. Вот, очень по ним скучаю.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и у нас с утра пораньше ролевые игры. Диджей Саймон накинул на себя белый халатик и сейчас будет играть врача по настроению. У нас микстура Саймона впереди, а рубрика, где Сай готовит миксы на самые разные темы. Что сегодня?
3: Сегодня мне поможет тоже в халате вот мировая звезда. Вот я собрал его хиты, то есть как в солянке, что ли.
2: Так.
3: Все в одном миксе. То есть он выступает для нас бразильский диджей Алок.
2: Да. Такого знаем. Да.
3: Настоящее имя Алок Акар Перес Петрило. Родился в семье диджеев. То есть там все диджеи. И даже брат, близнец, папа, мама.
2: Вот это поколение. Бедные соседи.
3: Ну что ж, погнали, слушаем.
0: Диджей Саймон.

0: Большое шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
4: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
3: Да, 100%!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
11: Без комиссии.
10: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я,

0: когда починил машину, а починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru. А дальше тусовка
4: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Час-будильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И прямо сейчас у нас курс английского за минуту. Мы такое можем. Рубрика «ABC-дишка», где Саймон разучивает с нами всякие разные интересные уличные выражения на английском языке.
2: Кстати, со мной английский язык тоже можно повторить. У меня в телеге DJ MC Саймон. Время от времени я что-то выкладываю. Так что загляни и прокачайся. Ну что ж, сегодня будет три варианта ответа, чтобы тебе легче было.
1: Так, давай, это я обычно подтормаживаю, давай.
2: Вот сегодня вот такая фраза. Dead ringer. Dead ringer. По твоему мнению, что это такое? Вот и три варианта.
1: Я слышала dead. Папа?
2: Dead. А это dead. D-E-A-D. Dead ringer. Так, что это по твоему мнению? Танец зомбака? Неприятный звонок? Точная копия оригинала?
1: Я бы выбрала необычный вариант ответа. Неудачный какой? Звонок.
2: Неприятный звонок.
1: Неприятный звонок.
2: Ringer, да? Mm-hmm. Как слово ring, да?
1: Звонить, ага.
2: А чем тебе танец зомбака не понравился?
1: Я не люблю фильмы про зомби.
2: О, блин.
1: Реально.
2: Ты даже не смотрела Шон, как этот Шон, господи, ну, Шон, по имени, зомби по имени Шон.
1: Нет.
2: Блин, реально топ вообще. Ладно.
1: Ну, ладно.
2: Надо тебя прокачать. Ну что же, ты выбираешь неприятный звонок.
1: Да.
2: Окей. Выражение dead ringer появилось еще вообще в 19 веке. То есть ringer – это лошадь, которая заменяет другую лошадь на гонке. То есть dead ringer означала лошадь, которая была заменена на другую такой же породы и расцветки, чтобы зрители не заметили замену.
1: Даже так?
2: Да. Поэтому dead ringer – это точная копия оригинала.
1: То есть третий вариант. Я промахнулась.
2: Да.
1: Интересно. Да. С 19 века?
2: Да. В конце 19 века придумали, да. Dead ringer.
1: Я бы хотела такую себе лошадь, которая бы заменяла меня по утрам на рабочем месте.
2: Но она должна быть красивой. Как минимум.
0: Это шоу «Разбудилники».
1: Саймон
3: и Катя.

0: shot.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись.
7: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что «Радио ДФМ».

0: будильники на радио DFM.
1: Бррр, бум, шакалака. What's up?
2: What's up?
1: Вазав, ди народ, если вчера гуляли все, а сегодня на работу только тебе, не унывай, поддержим тебя в побуждение, добудите нам шоу
3: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Околанджа.
3: Тот самый Саймон. И мы прекрасно знаем, что у тебя есть пес Изи.
1: Изи есть, да.
3: Кто еще из животных?
1: А у меня морская
3: водится.
1: Свинка.
3: Свинка?
1: Да.
3: Вы вместе делаете. Уи.
1: Да, уи, уи, морская свинка.
3: А у меня нет ни одного домашнего животного. Единственное живое существо, которое есть у меня дома, это растение, китайская роза. И даже она хочет меня покинуть,
1: китайская,
3: судя по всему.
1: Китайская роза?
3: Mm-hmm.
1: А чем она отличается от других роз?
3: Но она необычная, ну, не классическая роза, как в твоем понимании, как вот ты себе представляешь, там лепестки по-другому устроены.
1: Вау, то есть роза тебе утром не говорит нихау, нет?
3: Было бы неплохо. Да, ну, в общем, у меня опять вянет цветок, и это всегда в моей жизни так происходит. У меня цветы не задерживаются.
1: Ну, тебе же сказали, надо им музыку включать, чтобы они дольше жили.
3: И разговаривать с ними.
1: Да, и разговаривать, и гладить, понимаешь?
3: Так учит меня моя мама. Обязательно разговаривай с цветочком. Я пытаюсь, знаешь, это тоже выглядит это странно, конечно.
1: Со стороны
3: иногда.
1: Как будто клиника, да?
3: Привет, можно я тебя полью?
1: Нет, я наливаю, давай, бери этот рюмку.
3: Кстати, мы способны передать пробушку, в том числе твоим домашним питомцам, почему нет? Группа ВКонтакте под последним постом, отмечайся, как зовут, из какого города и кого будем будить.
1: Кстати, время от времени мы будем животных, так что выгружайте фотки вот ваших питомцев, и заказ будет выполнен. Поступайте правильно и через одну песню начинаем!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Все точно, шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Уи, а я твой брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец Акбалаоми Рио Куланджа.
1: Небольшое, коротенькое имя, несложно запомнить.
2: Но это короче, чем тайские имена, кстати.
1: Да?
2: Там есть, там на 3 страницы.
1: Ну что, у нас будем выяснять, как зовут тебя, из какого ты города и для кого заказал свою пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечаемся.
2: Ну что ж, читаем дальше. У нас кто тут? Моему научному руководителю Татьяне Романовне. Вот так, передайте большой привет и с прошедшим днем рождения от Арины, город Набережные Челны.
1: Ариночка умничка, подлизалась к научному руководителю.
2: О, а когда я учился, у меня не было такой возможности. Поехали!

0: Привет, ребята. Утро сегодня так себе. Начальник уже успел вынести мозги. Надо срочно исправлять настроение. Помогите.
1: Как бы сказал, как его зовут-то? Который начальника, говорит, из одного сериала. Он сказал, начальника, ну так же нельзя делать.
0: Нельзя выносить сотрудникам мозг с самого утра.
1: Нельзя.

0: Ну что ж, пишет нам Андрей. Разбудите мою жену Катю. Она что-то сонная и злая.
1: Я поперхнулась. Кто сказал Катя? Аня пишет дальше. Мне срочно нужна пробушка без выходных. 9-й день. Потому что коллега в отпуске. И я, как никто другой, нуждаюсь в качественной пробушке.
0: Прикинь, я интересную вещь узнал про Японию. То есть там даже декрет уходят по очереди.
1: Даже так?
0: Да, если ты пропускаешь свою очередь, там
1: все, промахнулся.
0: Да, все на тебя вообще обижаются. И с тобой никто не разговаривает.
1: Анют, держись. 10-й день, 11-й день. С шоу «Разбудильники» справишься.
0: Да, включи тусовку.

0: Это какой?
1: Это знаешь, когда после зарплаты, следующий день, твои деньги улетели навсегда.
0: Именно так звучит зарплата, да, которая уходит из кошелька. Ну что же, скоро играем, и на кону крутой приз, правда, но меньше, чем у тебя зарплата, но ничего.
1: Чтобы его получить, для начала нужно дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2.
0: Это добудительное шоу
1: «Разбудильники».
0: Поэтому ты включи тусовку.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара – и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
11: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
12: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
13: ООо «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Оки-доки, смоки-поки. Приветище, динородище. Входи к нам, тапочки наденут тебя сами. Это гостеприимное шоу «Разбудильники».
1: И
2: в нашем шалаше Катюля Пампуля, Катя Бодровочка.
1: На диджей Саймон у микрофона.
2: Прямо сейчас игра слова микс, где каждое заданное слово слушатели узвучивают.

0: звучит как заклинание из книги Гарри Поттера.
1: Так и есть. Разбираться в правилах этой игры будет Юля из Ульяновска. Юлечка, привет.
0: Юля!
2: Да, привет, привет.
0: Кстати, есть ощущение, что надо переименовать город. Юлия из Юльяновск.
1: Юльяновск?
0: Да.
1: Запатентованный, или как это? Да.
0: Остановиться. Или как-то...
1: Не могу остановиться и не могу пробудиться. Сделаем это вместе. И, Юля, у нас игра слова «микс». В чем она заключается? Мы называем тебе устойчивое выражение. Правда, запутали там буквы, расположили в хаотичном порядке. И твоя задача со всем этим делом разобраться. Расшифровать хотя бы три задания из пяти. Угу. Справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Понятно?
2: Отлично. Понятно.
0: Отлично. Ну что же, слушай в оба. Вот у меня русский язык не ломанный, а сломанный. Так, первая фраза. Тевать в лаубках.
1: Тевать в лаубках. Что бы это могло значить? Знаешь, когда...
0: На небе, вот, как будто они как будто вата. На небе.
1: Mm-hmm.
0: Как это называется?
1: Ну, говорят...
2: Еще раз можем повторить?
1: Тевать в лаубках.
0: Когда человек замечтался, да?
1: Да, да, когда замечтался.
0: Mm-hmm.
1: Он что-то делает.
2: Летать в облаках.
0: Браво!
1: Ну, почти, витать.
0: Да, молодец, да.
1: Uh-huh.
0: Так, дальше. Следующая фраза. Рвать и ен снакреть.
1: Рвать и ен снакреть. Вот это Саймону не грозит.
0: Да.
1: Он может это делать и...
0: То есть...
1: Не снакреть.
0: Да, в русском языке говорят, человек говорит неправду и не меняет цвет, да?
2: Рвать и не краснеть.
1: Врать.
0: Да, ну ты говоришь рвать.
1: Рвем и не краснеем, ребята.
0: Это ново, мне нравится.
1: Ладно, дальше. Так,
0: да, и вот еще такая фраза. Торовье хидание.
1: Торовье хидание.
0: Да, торовье хидание.
1: Да. Как бы когда, как будто бы устал, угу. А потом раз,
0: и вдруг, да?
1: Вдруг опять взбодрился, и это называют...
0: Батарейки зарядились, угу. Да?
2: Я послушал, что вообще херовое свидание какое-то.
1: Ну, как будто похоже.
0: Но это не свидание, это именно с воздухом связано.
1: Ну вот ты дышишь.
0: Да.
1: Это что?
0: То есть есть первое, есть дальше какой?
2: Так, еще раз.
0: Если в русском языке есть первое, значит, будет следом.
2: Второе свидание. Вот.
0: Да, а если это
1: связано с дыханием?
0: С воздухом, через нос.
1: Воздухом.
0: Через нос, это значит второе. На букву «Д» слово.
1: Когда как будто заново взбодрился.
0: Да.
1: О, я получил второе.
2: Сейчас туплю. Не могу понять с утра, что...
1: Главное, дыши.
0: Да.
1: А вот и с этим словом...
0: По дыханию чувствую, что это второе дыхание.
1: Вместе отгадали. Вместе отгадали третье задание.
0: Вместе. Ну, из-за того, что ты с нами прошла этот путь...
1: Непростой и тернистый.
0: Непростой, да. Вот, помучились вместе. Поэтому ты получаешь подарок.
1: Мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ. Ну и кроме того, не забываем, у тебя целый город подарили. Юльяновск.
0: Да, теперь Юля из Юльяновска. У тебя есть 5 секунд на привет.
1: Приветики кому-то.
0: Кому передашь?
2: А, приветик передаю всем своим родственникам, друзьям из Ульяновска, из Чебоксар и Москвы.
0: Вау!
1: Ульяновск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе — кофейник, а для какао нет какаоника?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Hello. Right now, it's showtime. Howyishki, dee people. Ты попал в мемоняшное шоу «Разбудильники». У других космограмма, у нас мемограмма. У других карты Таро, у нас карты Мемо. Прямо сейчас мемоняшный прогноз на сегодня от Кати Бодровой.
3: И сегодня звезды расскажут, какое ты путешествие.
2: Вау, мне нравится. Что овнам?
3: Круиз пройти по Средиземному морю. Сегодня вы волны, закаты, легкая романтика. Плывете по чувствам и верите, что впереди самый красивый порт.
2: А нам, тельцам, что по фьордам, нет?
3: А у вас ретрит в Индии. Медитативный и осознанный день. Вы ищете гармонии и чувства. Мне нужно было именно сюда.
2: Никогда не был в Индии, но очень хочу посмотреть Тадж-Махал. Вот. Близнецы.
3: Деловая поездка в Лондон. Сегодня вы собранность, четкий план и результат. Даже если это командировка, вы все равно успеете увидеть город.
2: Я успевал и даже Лондон гудбай пил. Раки.
3: Бэкпэк, поход по Новой Зеландии. Сегодня вы свобода, приключения и «А давай свернем вон туда».
2: Вау, я недавно, ну как сказать недавно, я по улице Сочи гулял, и ко мне подходит мне подобный, то есть внешне.
3: Так.
2: Он у меня спрашивает, ты откуда? Я скажу, ну я из России, вот из Нигерии. А ты откуда? Я из Вануату.
3: Это что?
2: Я сказал, это что? Он сказал, это рядом с Новой Зеландией.
3: А, да?
2: Да.
3: Ты что?
2: Если хочешь отдыхать, прилетай. Окей, ладно. Ловы!
3: Шоппинг-тур в Милане. Сегодня вы стиль, внимание и пакет с чем-то лимитированным.
2: Прыгу. Дальше, девы.
3: Экскурсионный маршрут по Японии. У вас все по расписанию, по минутам. Билеты распечатаны, отзывы изучены. Идеальное путешествие – это подготовленное путешествие.
2: Через где-то, ну, через какое-то время должно наступать, как я понимаю, сакура или как там у них? У них сакура когда бывает?
3: Не знаю, честно
2: говоря. В мае, да, кажется, попадает. Но когда-нибудь будет май на наших улицах. И... Ну ладно, дальше весы.
3: Романтический уикенд в Париже. А сегодня вы про романтику, обнимашки и вкусняшки. Не день, а кино.
2: Скорпионы.
3: Ночной рейс в Стамбул. Сегодня вы человек-загадка. Вас не покинет ощущение, что счастье где-то за поворотом.
2: Стрелцы.
3: Поездка к морю с семьей. Время, проведенное в кругу семьи, принесет смех, радость и классные совместные фотки.
2: Козероги.
3: Евротрип

0: с 5 городами за неделю. Девиз дня: мы тут ненадолго. Чемодан не успевает разбираться, зато истории на 3 сезона.
1: Водолей.
0: Отпуск all-inclusive в Турции. Сегодня вы про комфорт, шведский стол и подъем после обеда.
1: Мы же в Турции были сегодня, то есть теперь all-inclusive, да? Окей, рыбы.
0: Спонтанный уикенд в Барселоне. Вы как билет, купленный в 23.59. Без плана, без чемодана, но с огнем в глазах.
1: Блин, я завидую так, ну, таким, да? Вот я не, так не могу.
0: Вышел за хлебушком и куда-нибудь
1: вообще, я должен планировать, прочитать, мало ли что. Вообще, я так не могу. Но молодцы. Ну что ж, это «Разбудилники», так что называется, а только что был «Мемоскоп». Разбудил.

0: понедельники на радио DFM. Уи!
1: Реклама.
2: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: И вот она, опасная ситуация.
6: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
17: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте!
21: Я в панике. Доллары забыла купить.
22: Зачем доллары?
21: А как за границей платить?
22: Плати по миру.
21: Как?
22: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
21: Ага.
22: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
21: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
22: Да. А также букинг и подписки.
23: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
24: А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Бррррр, биг барабум! Hello, D-народ! Включай нас, пока эспрессо не пошел по жилам. Потому что мы шоу «Разбудильники». Она мечтает о кофе с камамбером. Катя Бодрова!
3: Это правда. Мечтает и тут же его заваривает пуэрчик диджей Саймон.
2: Ну что же, в эфире «Тренд-миксер». Здесь трендим о трендах.
3: И сегодня я бы хотела поностальгировать. Тренд, который точно зайдет, заходил и будет заходить всем парочкам, потому что ситуация знакомая. А что мы делаем, ребята? Отправляемся в путешествие, снимаем какой-нибудь красивый вид, я не знаю, красивый пейзаж, горы, океан, море, песок, и оставляем подпись. Ну как, ребят, вы бы здесь, как бы мягче сказать, поругались со второй половиной? Мы? Да.
2: О, неужели они... Я понял.
3: Ты понял? Ну, то есть ты красивый вид выкладываешь, ну, и да. Спрашиваешь людей, а вы бы здесь поругались с половинкой? Ну, конечно, да.
2: Ладно.
3: Ладно, подождем минутки три и вернемся.
2: Да.

0: Реклама. Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
1: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-94-4-7-4-1-16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Раз в год даже царь зверей говорит.
5: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
7: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Коничива, уди народ! Есть люди, которые просыпаются, принимают душ и завтракают за 30 минут. Но если ты 30 минут тратишь на то, чтобы понять, кто ты и где находишься, давай срочно к нам в сонно-гонное шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри, Окуланджа.
1: И мне интересно, как заставить себя записывать классные идеи. Вот вчера с вечера, точнее, ну, перед сном, что-то гениальное мне пришло в голову. Думала, ну ладно, утром завтра проснусь уже и запишу. Все, проснулась, ветер в голове, ничего не помню, чистый лист. Ты как? У тебя есть вот эта история с тем, чтобы все записывать?
0: Я вечный студент, все записываю. У меня уже по швам трясется за, как это называется, записка, короче.
1: Заметки,
0: вот,
1: да?
0: Заметки, да, туда вообще. То есть у меня даже есть система, как, ну, как все делать. Теперь я уже по папкам теперь кидаю.
1: Даже так?
0: Это вообще...
1: Класс, у меня память забивается от фоточек, а у тебя от заметок. От
0: заметок. Русский язык. То есть иду сразу, таксист что-то ляпнул, все, я записываю. Он мне говорит, что там делаете? Записываю. А вы так живете? Да. Место

0: Давай учиться.
1: Кстати, в заметке можно записать важную информацию. Всегда можно заказать себе пробушку себе или своим близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
0: Заказывай пробушку, и того, кого заказал, будет заказан. Ну, короче, будет пробужен, я имел в виду. Ну что ж, через всего лишь один трек мы вернемся и начнем играть микс.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать, everybody! О, это Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: И будем знакомиться поближе со всеми теми, кто нас слушает прямо сейчас. Пробушку можно было заказать в группе ВКонтакте под последним постом. Имя, город, кого будем.
2: Бориска пишет: мне срочно нужно пробудиться, потому что еду на новую работу, и сегодня первый день в новом месте. Пожелайте удачи.
1: Удачи, мой хороший! Первый день, конечно, супер волнительный, но и интересный. Пусть будет в кайф.
2: Это так тоже можно называть новоселье, да?
1: В каком-то смысле.
2: Да? Переехал к новому кулеру, да? Ну что ж, погнали! Включи тусовку!

0: Бабушка, у него сегодня соревнования по танцам впервые в жизни. Очень сильно волнуется, нужно что-то очень бодрое. Ну, репетицию устроим прямо сейчас.
1: Сейчас попробуем что-нибудь бодренькое, да?
0: Танцевальное.
1: Угу, на родном языке. Погнали!

0: Ну что же, пишет Тимур в телеграм-канале Радио ДФМ. Моей супруге Александре нужна пробушка, потому что она всю ночь отмечала свой дере в компании девочек. Слушай, надо поискать песню.
1: Ищи, а я пока зачитаю еще одно сообщение от Анастасии. Моему чудесному коллективу в город Домодедово летит привет, и нужна пробушка, потому что сегодня все суперсонные. Нужно исправлять ситуацию.
0: Окей, ну что ж, вот так поступим. И теперь happy birthday to you, girl.
2: Моей девушке день рождения.
1: О, моей девушке день рождения.

0: Ну что ж, ну, здоровье, короче, как говорится, да? А скоро играем, вот, и на кону крутой приз от Радио ДФМ.
1: 8495-956-101.2, это телефон прямого эфира. Звони или отправь слово «Игра» в личку телеграм-канала Радио ДФМ.
0: Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама. Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарен 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. Огарен 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи.

0: плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка.
2: ДФМ.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Привет, Динарод, с тобой добудительное шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь кей-поп Катя Топор, фаворе, Катя Подрова.
3: И диджей Саймон.
2: Ну что же, играем в «Угадай звезду», а точнее «Кто там?».
3: Кто?
2: Да.
3: Прям вот так. Ладно, в правилах этой игры вместе с нами будет разбираться Женя из Москвы. Жень, привет.
2: Женя Московский.
4: Да, приветствую.
2: Привет, привет.
3: Рада тебя слышать. Скажи, пожалуйста, а кем ты работаешь?
4: Ведущий мероприятий.
2: Вау.
4: Юбилей.
2: Ну, почти коллега, получается.
3: Я просто думала, сейчас будет плюс 7, 900, бла-бла-бла. Сразу.
2: А номер телефона еще сразу, да?
3: Женя сдержался. Ладно, а кем?
4: Там 16.
2: А, вот как.
3: А кем ты хотел стать в детстве, может быть?
4: В детстве поваром.
2: Вау, ну, кстати, никогда не поздно. Ну, я уверен, что ты, наверное, повар на минималке у себя дома, да? То есть...
4: Да, дома я отвечаю за кухню полностью. Жену кормлю.
3: А потом идет на мероприятие и снова кормит. Ну, зарабатывает.
2: А если не секрет, у тебя что фирменное? То есть из блюд? Что круто готовишь?
4: Мимоза, салат мимоза.
2: О, мимоза.
4: Обожаю. Сразу подчистую.
2: Ну, это, кстати, непростое дело вообще, оказывается.
3: Ну, в целом, да. История просто в том, Жень, что сейчас на минутку ты сможешь стать кем только захочешь. Правила игры я расскажу тебе сразу после того, как попрощаюсь.

0: с Саймоном ненадолго, выключаем ему наушники.
1: Окей, знай.
2: I'll be back.
1: I'll be back.
0: Он грозится, что вернется и сделает это. Вот теперь мы с тобой, Жень, наедине, и я попрошу тебя загадать какую-нибудь звезду или персонажа, который тебе нравится. Кто это будет?
3: Это будет Александр Борисович Пушной.
0: Непростая задача для Саймона. Интересно, сможет ли он догадаться. Что будет происходить дальше? Включаем Саймону наушники, и он в течение минуты будет задавать тебе наводящие вопросы, на которые ты отвечай, пожалуйста, только да или нет. Если он догадается, кто там, ну, кого-то сгадал, тот тогда не получаешь приз. Не догадается, получаешь. Все вроде понятно.
3: А сколько времени у него?
0: Минутка.
3: Минутка, хорошо.
0: Сай, возвращайся.
1: Окей.
0: Okay. Мы правила обсудили.
1: Let's go.
0: И знаешь, как вспомнила великую цитату великого мема: это фиаско, братан.
1: Значит, у меня сегодня нет шанса, да?
0: Посмотрим, но маловато.
1: Wow.
0: Прямо скажем. Погнали.
1: Окей. Okay. Ну что ж, погнали. Ты персонаж?
3: Да.
1: Ты сейчас...
3: Давай дальше.
0: Не, Жень, не путай.
1: А, не персонаж. То есть ты знаешь, ты человек? Живучий?
3: Да, да,
1: угу.
3: Да.
1: Мужик?
3: Да.
1: Так, русский мужик?
3: Да.
1: У тебя есть Оскар?
3: Кто еще раз?
1: Оскар у тебя есть?
3: Не понял самого слова.
1: А, нет. Sorry. Оскара, да? Значит, ты актер?
3: Нет.
1: А, певец?
3: Да.
1: Певец. А тебя любят бабушки?
3: Ну, не знаю.
1: Ну, а твоя аудитория, ну, взрослая?
3: Да.
1: Ну, значит, тебя любят бабушки. А ты шансон поешь?
3: Да.
1: Поешь шансон? У тебя есть борода? Большая борода?
3: Большой нет.
1: Я думал, может, 3 сентября тебя вспоминают.
0: Мне кажется, он тебя в конец запутал. А почему это он шансон-то поет? Это яркий представитель рок-музыки.
3: Да, я поэтому про шансон ничего не говорю.
1: Дружище, знаешь, от шансона до рока вообще очень-очень огромный пропасть.
0: Не, ты знаешь, Саймон, ты меня обидел, когда сказал, что его любят бабушки. Вот я люблю этого человека.
1: Не, ну ты же входишь в аудиторию, но ты же не бабушка.
0: Ну я не бабушка.
1: Такой широкий спектр. Да. Репертуар, да, у него,
0: у
1: да?
0: У тебя нет версий?
1: Ну, я думал, Стас Михайлов, а потом думал, Шафутинский.
0: Но все мимо.
1: Все мимо, да?
0: Давай, Жень, кого ты загадал?
1: Кто это?
3: Да, это Александр Борисович Пушной.
0: Знаешь Александра Пушного? Нет?
1: Подожди, сейчас. Я у него же в гостях когда-то был. Я его даже Александр Смешной назвал.
0: А, да?
1: Он ведет смешную передачу, наверное, да?
0: Ну,
3: Галилео он раньше вел.
0: Да, это такая образовательная передача.
1: А, тогда, наверное, это не он, это другой был.
0: Да он Пушной смешной.
1: Но тот был с гитарой еще.
0: Он с гитарой, это он.
1: Значит, он все.
0: Ну, то есть шансы отгадать были, но все-таки мимо. Поэтому, Жень, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Красавчик вообще, вот кого загадал, да, уже?
0: Задагал. Москва, включи тусовку.
4: Катя!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
0: Реклама.
3: Раз в год даже царь зверей говорит.
4: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если кто-то использует искусственный интеллект для работы с полезной какой-то целью, то мы используем его чисто для того, чтобы посмеяться. Рубрика «Нейрогрув» впереди, и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни.
3: Ага, я попросил подписчиков моего телеграм-канала DJ MC Simon придумать смешнее названия книг. И вообще результат просто ор! Подписчикам большой респект. А теперь с помощью искусственного интеллекта создадим трекан из этих несуществующих названий книг. Ну что ж, Кат, выбирай голос. М или же?
2: Давай М.
3: М, окей. Трек будет в стиле EDM, то есть электронной музыки. Погнали, слушаем. То есть тема «Я книжеглот».

0: довольно внушительный.
1: Выбирай, что читать сегодня.
0: Ну, над пропастью не ржи, конечно. Главным образом.
1: Алиса в стране пипец, как тебе?
0: Тоже хорошо. Для всей семьи. Мастер Маргарин. Тоже нравится.
1: Это написано на специальной бумаге, которую можно потом съесть, да?
0: Возможно. Вот.
1: Руслан и Душнила. Всем, наверное, тоже по духу.
0: Некоторым девчонкам знакомо, да.
1: Да. И что там еще запомнилось?
0: Ну и от создателей, родителей, как словить леща в домашних условиях, тоже понравилось.
1: А каждый узнал себя в книге «Ночной дожор».
0: Открываем после полуночи.
1: Конечно же. Там же это сила притяжения у холодильника. Вообще.
0: Это правда.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудильники», как сами

0: час будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
5: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк даст.

0: спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: В это сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП/ЮЭ в срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте.

0: Частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
2: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
3: Здесь что-то есть.
2: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
4: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Какое красивое начало рубрики «Киносай». Как всегда, ребята, Саймон подпитывает нас годными кинорекомендациями. Открываем заметки и записываем очередное название фильма, который в ближайшем будущем будем смотреть. Что это?
3: Скандинавцы сняли боди-хоррор, который переосмыслил сказку о Золушке и привел в восторг фанатов фильма «Субстанция». «Субстанцию» смотрела, да?
2: «Субстанцию» смотрела.
3: А «Гадкая сестра»?
2: Никогда.
3: О, фильм 2025 года. Ну, из этой же области. Жанр фэнтези, драма. Режиссер Эмили Блихфилд. А актерский состав...
2: Ну, неизвестен?
3: Да, в наших краях. То есть у себя там, да, в Норвегии, вот, да, вот в этих краях нет. Так, «Гадкая сестра» — это довольно мрачная интерпретация сказки о Золушке, рассказанная с точки зрения ее сводной сестры. То есть девушка мечтает покорить принца и ради идеальной внешности соглашается на такие жесткие процедуры красоты, что просто мама мия вообще. Но погоня за мечтой постепенно превращается в настоящий кошмар.
2: Ты рассказываешь, у меня аж до мурашек пробирает, потому что это так сильно бьется с современным миром.
3: Да, так красиво, он красиво снят, как фильм, и реально они переосмыслили Золушку. Но посмотришь, мы с тобой потом обсудим.
2: А концовочка хорошая, не скажешь?

0: Но если я скажу, как фильм закончился, я заспойлерю все.
1: «Гадкая сестра». Если что, я не к своей сестре сейчас обращаюсь. Это название фильма.
0: Очень гадкая.
1: Который рекомендует Саймон.

0: чат.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Будда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Раз в год даже царь зверей говорит.
6: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
8: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Все точно, шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали про книжку «Над пропастью не ржи» в рубрике «Нейрогрув». А также рассказали про тренд, который так и не дошел до Африки, в рубрике.
2: Да, это точно.
1: Тренд-миксер.
2: А если вкратце, что за тренд был-то? Когда что ты там делаешь?
1: Про парочек.
2: Ага, и дальше что?
1: Когда на красивом пейзаже пишешь, вы бы здесь поссорились? Мы? Да. Ну и как говорит твой сосед, когда включаешь шоу «Разбудильники», делай громче.
2: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери, Околанджа. Ди народ, ну что ж, эфир наш окончен. Иди, покажи этому дню, кто главный, понимаешь? Всем ферди пердозного дня. Я сейчас доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон, латинскими буквами. До скорой встречи! Муа! Целую, люблю, не могу!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: замечательная Кали Минок и диджей Алфим Бах. Какая все-таки отличная музыкальная составляющая этой летней пятницы здесь на Радио DFM. Ну а дальше будет больше, это я вам обещаю на 100%. Тимур Белов уже в студии. Всем большой привет, отличного настроения. Ну и вы тут, знаете, сами уже решаете, будет это самое настроение у вас рабочим или все-таки не очень. Если не очень, прям, знаете, откровенно об этом заявляйте. Кстати, еще больше летних историй давайте добавим в этот финальный рабочий день. Global DJs у нас на горизонте, а где эти ребята, там всегда движение Drive, Sound of Сан-Франциско послушаем. Кунгс с историей Galaxy. Тоже через пару минут дождитесь.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайт.

0: мегабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.

0: Открывай Яндекс. Ищи, плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
7: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка
7: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Отель уже будет готов принять первых посетителей, всех таких желающих смелых, в следующем году, в 2027. Вот я не могу понять, а роботы и готовить будут? И спа-процедуры, массажи, все такое, кто будет выполнять? Роботы? Я как представил, это даже немного пугает, что ли, да. Еще, знаете, что представил? Вот подходишь ты к барной стойке, и там тоже робот-бармен. Разговор на барной стойке, когда уже там полночь, и тебя обслуживает робот, а ты его все-таки начинаешь учить жизни. Как это будет выглядеть? Да приблизительно вот так вот.
1: Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
2: А вы?

0: Я не знаю, как вас, но мне всегда эмоции переполняют, когда слушаю этот трек. Очень хорошая работа получилась, конечно, у Хози. Ну, я думаю, что на века, это точно. А еще эмоции переполняют, когда мы с вами играем. Да, это точно.
1: Играй!

0: Я понимаю, конечно, что многие уже знают, что нужно делать, а некоторые все-таки такие включили. Что происходит? Что? Куда звонить? Куда? Что набирать? Да, номер уже, собственно, произнесли. 8495-956-1012. Напоминаю, специально для тех, кто вдруг с первого раза не запомнил. Звоните, скоро поиграем. Это будет интересно.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию. Проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Эй, там, в капусте! Ну как? Родителей выбрали?
16: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
17: И накопить на квартиру надо.
18: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
19: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
20: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: почему-то именно спорта сегодня захотелось как-то добавить, да? Иван, помощник руководителя из Оренбурга, и также Андрей, специалист по металлу из Краснодара, принимает участие в сегодняшнем нашем пинг-понге. Ребята выходят со мной на связь. Алло, привет, доброго дня. И с пятницей вас, Ваня и Андрей. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Привет.
0: Привет. И, по-моему, у Ивана как-то вот с пятницы по голосу гораздо лучше, чем у Андрея. Андрей, видимо, уже к финалу этой рабочей недели, ну, к завершению, да, сил становится все меньше и меньше. Я угадал или все-таки я как-то обманываю сам себя сейчас?
1: Нет, сил нам всегда хватает, времени не хватает.
0: Времени не хватает. Ну вот, кстати, по поводу времени. Время, да, тут тоже сейчас может сыграть злую шутку в игре под названием «Пинг-понг». Правила очень простые. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Выиграет тот из вас, кто будет последним.

0: Ну, повод. Давайте определяться с ним. Сегодня отмечает день рождения американский актер, режиссер и продюсер Том Круз. Не будем давайте долго думать. И тему пинг-понга берем такую. Том Круз и, собственно, ваши ассоциации с этим человеком. Иван, первое слово о тебе, и, соответственно, ты будешь под номером один. Тебе начинать. Поехали.
1: Актер.
2: Миссия.
0: Актер.
2: Нарэ.
0: Ну, актер что делает?
2: Роль.
0: Да. Буква L.
1: Лента.
0: Лента принимается, да. Буква

0: актриса.
1: Актер,
0: рядом с ним же может быть актриса.
1: А, ну да, хорошо, актриса, да, конечно, буква А.
2: Афиша.
1: Что ты сказал, афиша?
2: Да.
1: И это, по-моему, 100% попадание. Том Круз, афиша. Все совпадает. Ваня, это победа!
2: Да?
1: Да, 100% победа сегодня! Так, Ваня, как ты относишься к творчеству Тома Круза?
2: Положительно, хороший актер, классный фильм.
1: Да, миссия невыполнима. Вот Андрюха настолько любит, мне кажется, Тома Круза, то что даже
0: не на подходящую... Ну, я много его фильмов
1: пересмотрел. Ну, я понимаю, то что даже не на подходящую букву ты произнес, что прокричал. Миссия невыполнима! Да. Андрей, короче, хороший повод сегодня посмотреть хоть какой-нибудь фильм с участием Тома Круза. Займись этим обязательно сегодня вечерком после работы, когда силы останутся на то, вот как раз-таки, чтобы посвятить время своим самым любимым занятием. А Ване тоже и миссию невыполнимую, и подарки. Ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Ваня, принимай поздравления, молодец.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе, хорошего дня.

0: Такая погода не может не радовать. Режим лета, за окном 25-27, поздним вечером возможны небольшие осадки. Завтра в столице, между прочим, заметно похолодает до плюс 20, и тоже небольшой дождь. Лето такое непредсказуемое у нас сегодня.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе

0: тоже?
1: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Мы в сети. Сайт dfm.ru. Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Меня, Тимур Белова, всем огромный привет, отличного продолжения пятницы. Вместе пробежаемся к выходным, думаем, разумеется, о приятном. Ну, а если находитесь на работе, можете исполнить какой-нибудь танец, почему бы и нет. Например, танец денег. Именно вот этим танцем, как оказалось, частенько занимаются в Таиланде, Китае и Южной Корее. Очень популярен стал танец денег, когда вы с коллегами встаете внезапно, танцуете и массово исполняете вот это вот самое движение для привлечения новых клиентов и хороших продаж. Ну, у кого-то вот такие результаты. Ритуалы, а вот какие у вас есть ритуалы на рабочем месте, можете об этом сообщить прямо сейчас. В нашем Максе принимаются все ваши сообщения 965-115-5-115. Ритуалы на вашей работе. Расскажите поподробнее.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

Аня так называется ее работа, ну а мы тем временем возвращаемся к нашему вопросу, какие ритуалы есть у вас на работе. Все принимается в нашем Макси 965-115-5-115. И давайте посмотрим, какие сообщения прилетели уже к этой минуте. Вот, пожалуйста, утренний ритуал. Зайти в офис, сделать кофе, сесть за стол, открыть ноутбук и потом уже понять, что я забыл, зачем пришел. Я думаю, что это классика, так можно просидеть и до вечера. Вспоминаю, зачем ты пришел на работу, что тут забыл такого, а? Каждый день в 11:00 я мою свою кружку. Это мой обряд очищения, признается Максим. Да, чего интересного начищается. На одной работе у нас был ритуал. Перед важной сделкой спуститься на проходной и обязательно поговорить с охранником Эдуардом. И реально после такого разговора заключались все важные сделки. От Коли такое признание. Обед у меня — это священный ритуал. Я ухожу в кафе, чтобы коллеги не видели, как я ем, потому что я жую как дракон. Никто не подписался. И вот еще одно сообщение. Среди сотрудников мужчин, у которых сложности с выполнением плана, ритуал. Не бриться до тех пор, пока не получишь хороший результат. Да. Интересно, сколько у вас там бардачей на работе, в офисе?

0: называется Supergirl. Так называется этот трек, который мы послушали здесь на Radio DFM. Ну а какие вот музыкальные желания будут у вас сегодня, да? Какое у вас настроение там отдыхать, веселиться, танцевать или немного, может быть, погрустить? Давайте узнаем. Ом-ом, рандом приближается.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: Я на самом деле уверен на все 100%, что вы знаете, что нужно делать. Разумеется, отправлять свои музыкальные заявки. Куда? Отвечаю. Макс 965-115-5-115. Запоминайте этот номер и прямо сейчас напишите, какой трек хотите послушать. Ответьте себе на этот вопрос.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15.

самая рубрика, где каждый будний день исполняется чье-то музыкальное желание. Да, называется она «Ом-Ом Рандом». И несмотря на то, работаете ли вы сегодня или все-таки отдыхаете, чем-то другим, может быть, занимаетесь. Всякое же может быть. Пишите, отправляйте сообщение, найдите свободную секунду хотя бы, чтобы отправить сообщение в Макс 965-115-5-115 и ответить на простой вопрос, какой трек вы хотите послушать именно сегодня. Пока вы набираете сообщение, время еще есть, буквально несколько секунд. Обратим внимание на некоторые музыкальные заявочки, которые уже прилетели. Итак, внимание. Алессо, Саша, Destiny, Мишель Тело, Айси Чупего, The Weeknd, Blood in Lights. Такая музыкальная заявка. Готей Кимбра, Somebody That I Used to Know. Хотят послушать. Эйкон, Right Now. Вау, прям ностальгия, да. Хэнк Моск, Эйва Макс, Дженнифер Лопес, Тату, Зиверт и многие-многие другие просьбы. Но рандомайзер выберет только одного человека. И сейчас мы узнаем, кого именно. Процесс остановлен. Александр пишет нам. Привет, Тимур, привет, Радио ДФМ. У моей племянницы сегодня день рождения, вот сейчас еду к ней. Хочется для настроения послушать Macklemore и Ryan Lewis, Can't Hold Us. Так, ты все-таки для своего настроения или... Чтобы племянница, слушая Радио ДФМ, сейчас такая: «Вау, ко мне едет! Александр сейчас будет меня поздравлять». Хотя без разницы. Трек такой, знаете, пятничный, хороший, веселый. Давайте все вместе, давайте все дружно. Macklemore, Ryan Lewis. Здесь на Радио ДФМ слушаем Can't Hold Us. Поехали!

0: Обратим внимание на погоду. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Температура воздуха при этом плюс 25-27. Вечером до плюс 23. Осадки сегодня ожидаются ближе к вечеру. Влажность 36%, а ветер северо-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
7: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

На самом деле, я с большим нетерпением жду того момента, когда Beautiful Places, именно этот трек, окажется в тройке лидеров DFM Top 30. Вот пока у Тиесты и Брианы Грейс, этой замечательной девушки, получилось подняться только на 18 место. Но Тиеста, как мужчина, я думаю, что это ее поддерживает всячески. Ну, может быть, уже завтра, да, эта ситуация изменится, и они сделают заметный такой рывок и попадут на третье, второе или первое. Все может быть. Ну, в общем, от нашей поддержки эти музыканты точно не откажутся.

0: кажется, поэтому поддержите, проголосуйте на нашем сайте. Или есть еще более удобный вариант. Фирменное приложение и весьма функциональное. Radio DFM, приложение именно наше. Загружайте прямо сейчас, я уверен, вам понравится, вы останетесь довольны.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
6: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка
6: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

приближаются гораздо быстрее. Включаем тусовку, делаем это вместе, и таких нас очень много, причем по всей планете. К примеру, вот в Соединенных Штатах Америки есть 96-летняя бабуля, которая живет в доме престарелых и регулярно там устраивает вечеринки со своими друзьями. Ей уже сделали официальное замечание, отправили даже письмо, и вот

0: I love to party. You can't stop me.
1: You can't stop me.
2: Да, на самом деле, я никого не собираюсь останавливать, особенно сегодня в пятницу, когда впереди суббота-воскресенье. Планы, конечно, грандиозные, я думаю, что у многих. Особенно и тех, кто на протяжении этих последних 5 дней работал и хочет уже отдыхать. Кстати, музыкально мы продолжим. Включаем тусовку. Чарли Пут, Attention, и также Rudimental и Khalid, All I Know. Все они впереди. Ну и не забывайте, в этом часе квиз тоже случится.

0: Потрясающий результат. 8 правильных ответов за одну минуту. Если вы готовы опередить эту девушку, тогда прямо сейчас звоните. 8-495-956-1012. Без подарка в любом случае не оставлю. Еще раз номер 8-495-956-1012. Квиз пятничный. Подведение итогов. Все это впереди буквально через пару минут.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number 3.
2: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomile. Don't wanna go home.
1: Второе место. Number 2.
2: На второй позиции оказались Bebe Rexha и Faithless. New Religion.
1: Первое место. Number 1.
2: А вот лучшим треком прошлой недели считается «Феникс», «Маршмелло» и «Portugal of the Man».
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями.

0: Зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на dodo.pizza.ru в приложении Dodo Pizza. Продавец ООО Dodo Franchising. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
7: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кайсер.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
9: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
10: Здесь что-то есть.
9: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что...

0: выделить лучшего участника за прошедшие несколько дней. Давайте напомню, кто принимал участие. Екатерина, Денис, Дмитрий и Татьяна. И, между прочим, у Татьяны самый лучший результат. У него 8 правильных ответов. Барнаул выходит с нами на связь. Танечка, привет, доброго дня, желаю тебе. Здравствуй.
1: Привет.
0: Ну что могу сказать, у тебя большие шансы стать сегодня лучшей участницей квиза, но есть соперник, а если быть предельно точным, то соперница. И это тоже Татьяна, но только уже из Ростова-на-Дону. Другую Татьяну давайте тоже поприветствуем. Таня, привет.
2: Привет.
0: Девчонки, познакомьтесь, поздоровайтесь. Ну так, ради приличия хотя бы.
2: Привет, приятно познакомиться.
0: Приятно познакомиться, да-да-да. И это что же Татьяна из Барнаула сейчас пожелает Татьяне из Ростова-на-Дону перед ее игрой?
1: Я желаю Татьяне легкой амнезии на пару минут.
0: Ну только на пару минут, да?
1: На пару.
0: Ну хорошо, будем стараться. Будем стараться, чтобы этого не случилось. Таня, оставайся на связи. Таня, та, которая из Барнаула, считай правильные ответы. Ну а Танечка из Ростова-на-Дону, я тебе желаю удачи, от чистого сердца и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. День ГИБДД отмечается сегодня в России. По какому животному, в кавычках, по проезжей части дороги могут ходить не только пешеходы, но и проезжать машины?
2: Зебра.
0: Зебра – это правильный ответ или пешеходный переход, да. Что обычно регулирует движение на перекрестке в том случае, если не работает светофор? Кто это человек? Как его называют обычно?
2: Регулировщик.
0: Верно. Как называется специальная площадка между полосами движения, где пешеходный переход, где пешеход, прошу прощения, может остановиться при переходе дороги?
2: Не поняла, еще раз.
0: Как называется специальная площадка? Специальная площадка между полосами движения, где пешеход может остановиться при переходе дороги.
2: Островок безопасности?
0: Да, островок безопасности, совершенно верно. Американский актер Том Круз отмечает день рождения. Послушай музыкальный фрагмент и угадай название фильма, в котором снимался Том Круз.
2: Митя, не уволнила!
0: Да! В каком романтическом фильме 2001 года Том Круз снялся вместе с Пенелопой Круз? «Ванильный десерт» или «Ванильное небо»?
2: «Ванильное небо».
0: Верно. День образования Республики Алтай. Какая река на букву «К» считается одной из главных и самых известных в этой республике? Буква «К» первая.
2: Следующий вопрос.
0: Следующий вопрос. Ладно, следующий вопрос уже не будет, потому что время... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Катунь. Правильный ответ был. Но мы, по-моему, справились как могли. Неплохо. Сейчас будем подводить итоги. Да, Татьяна, которая из Барнаула, она помогала мне считать правильные ответы. Сколько Танечка насчитала?
1: Насчитала 5.
0: Но в любом случае мы сейчас проверим. Зебра принимается, инспектор ГИБДД, регулировщик тоже принимается. Островок безопасности, да, миссия невыполнима, да, ванильное небо, да. А вот Катунь только, мы с этим вопросом не справились. Но, Тань, амнезии не было, просто нам не хватило немного скорости, чтобы догнать тебя.
2: Ну, географию
0: было учить. Да нет, ну слушай, 8 правильных ответов, это на самом деле очень хороший у нее результат. Чтобы девяточку получить, чтобы стать еще быстрее, ну это надо было прям очень сильно стараться. В любом случае, мы молодцы. Две Татьяны. Но именно Татьяна из Барнаула сегодня в пятницу становится лучшей участницей квиза. Да! Я так понимаю, это молчание – это олимпийское спокойствие. Тань, вы так красиво молчите. Мне так это нравится. Вы хотя бы подышите в телефонную трубку, чтобы мы понимали, что вы здесь.
1: Я здесь, я вижу.
0: Прекрасно. Таня Барнаул, Таня Ростов-на-Дону. Спасибо вам, девчонки, за игру. Я вас поздравляю с пятницей и с наступающими выходными. Хорошего вам отдыха желаю заранее.
2: Спасибо.
0: Спасибо.

0: Я уверен на все 100% определенные эмоции, определенные переживания и воспоминания под этот трек случились у многих из вас. Miracle, каскада на Radio DFM. С вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Прощаюсь до понедельника. Желаю вам всех хороших предстоящих выходных. Ну а далее встречайте человека, который с вами в ближайшие несколько часов точно проведет и будет заряжать вас хорошим настроением, музыкой, новостями, подарками, играми, в том числе. Артем Скорбогат уже в следующем часе. А пока именно о ней, о погоде. Ну, слушайте, такая погода не может не радовать. Режим лета, за окном 25-27, поздним вечером, возможно, осадки небольшие. Завтра в столице заметно похолодает до плюс 20, и тоже небольшой дождь. Зонт пригодится.
1: Реклама. Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером. И крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Броневый стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
4: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
5: on DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Сказать честно, я не знаю, что делать с этими китайцами. Есть ощущение, что их уже просто не остановить в собственных изысканиях, связанных с искусственным интеллектом. Это и немного обнадеживает, потому что устремляет взгляд в будущее и одновременно пугает. В чем, собственно, дело? В Поднебесной представили нового робота-гуманоида с силиконовой кожей и искусственным интеллектом, фишка которого в том, что он может копировать внешность, воспоминания, голос и манеру общения абсолютно любого человека, даже которого уже нет в живых.
1: Это просто чудо какое-то.
0: Так-то оно так, но расплодят сейчас роботов-гуманоидов, а с людьми-то что делать? Живое подменять неживым? А во что тогда превратится смысл жизни?
2: Я вышел в интернет с таким вопросом.
0: Я, Артем Скоробогатый, желаю вам легкого окончания рабочей недели. У меня она, кстати, заключительная перед отпуском.
3: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичный

0: изящные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM. Потому что...

Вот в чем вопрос, дорогие друзья, ответить на который сразу же после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный приз? Звонить +7 495 956 101 2.

0: внезапно в эфир дозвонился Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, вы можете, пожалуйста, говорить в трубочку и выключить радио? У нас какие-то помехи.
1: Радио выключил, говорите.
0: Вы тоже? Не стесняйтесь. Фейк-ньюс, Александр, у нас для вас есть три новостных заголовка, которые я прямо сейчас вам друг за другом озвучу, ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный приз от радио DFM. Итак, в Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Пухосос». Как вы считаете, правдивый заголовок новостной или нет, Александр?
1: Верно.
0: В Москве утвердили новый градостроительный стандарт, согласно которому пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов должны находиться на каждом этаже зданий.
1: Нету.
0: В компьютерных клубах Орловской области начали принимать оплату бензином.
1: Брут.
0: Нет, это правда, знаете ли. А вообще с победой! Эти аплодисменты звучат в вашу честь, Александр. Да, время порадоваться за самого себя. Давайте коротко подведем итоги. Да, действительно, в Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Пухосос». Нет, в Москве не утверждали новые градостроительные стандарты. И таки правда, в компьютерных клубах Орловской области начали принимать оплату бензином. Александр, вы еще здесь?
1: Верно.
0: Я вас поздравляю. Вместе с этим вы получаете наш фирменный приз от радио DFM, который мы непременно обсудим за эфиром. А пока я прошу вас передать приветы, ежели есть кому.
1: Да всем приветы.
0: Вот так.
1: Услышал, узнал.
0: Вот так. Ну да, а почему нет-то, собственно говоря. К вам вскоре обязательно вернусь, потому что хочется рассказать о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?

0: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
1: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории.

0: Пробуй, действуй. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До

0: хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самослуживания.

0: футболистом.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио.

0: предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1885 году немецкий инженер-механик Карл Бенц сконструировал первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. А в 1897 в одном из столичных ресторанов встретили Станиславский и Немирович Данченко. И договорились создать, уж хотите верьте, хотите нет, Московский художественный театр. И именно тогда же появилось понимание, что...
1: Артист обязан переодеваться.
2: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 29 градусов и ясно, а вот на выходных уже будет значительно прохладнее и местами даже обещают дождливую погодку.
2: Реклама.
3: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Маркул и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
2: Потому что

0: каких только сюрпризов порой нам с вами не подбрасывает жизнь. Главное, зри в оба, что называется, иначе все без толку. Чтобы до конца, в общем, развить эту мысль, предлагаю отправиться в Испанию. В Севилье мужчина нашел на обочине картину, которую посчитал мусором, но забрал, потому что ему понравилась рама. А ею оказалось полотно известного художника стоимостью 150 тысяч евро.
1: Вот уж повезло так повезло. Повезло. Вот эти подфразы.
0: Ну, а кому-то из вас может вполне себе обломиться наш фирменный приз от Радио DFM. Если, правда, вы сумеете отгадать концовочку новости. Осталось только не проморгать мой специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком 18+.»
4: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до

0: лето. Жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.

Итак, дорогие друзья, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, звоните. +7 495 956 101 2.

0: было дальше. И для этого дела у нас в эфире есть Михаил. Михаил, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Ну что, давайте поупражняемся в интуиции. Собственно, я прямо сейчас вам озвучу начало самой нереальной реальной новости. И хочу вот это вот подчеркнуть особенно. Собственно, предложу вам на выбор три варианта развития событий, то есть три варианта концовки. Выбирайте правильный, мы дарим вам фирменный приз от Радио DFM, обновленный, хочу сказать. Если ничего не получается, мы также с удовольствием послушаем ваши приветы. Итак, вот как выглядит начало новости. После ремонта женщина, Михаил, обнаружила пятно на стене, которое ничем не отмывалось. В итоге этим самым пятном оказалось... Многоточий вопрос. Чего было дальше? Краска, плесень или тень? Выбирайте.
1: Тень.
0: Тень? На плетень?
1: Тень на плетень.
0: После ремонта женщина обнаружила пятно на стене, которое ничем не отмывалось. В итоге пятно оказалось не дефектом, а... тенью от лампочки. Это победа, Михаил. Вы как в воду глядели. Супер, супер. Я вас поздравляю. Теперь у вас плюс один фирменный приз от Радио DFM и, конечно же, возможность передать свои фирменные приветы. Пожалуйста.
1: Привет всем, кто слушает. Привет Ольге Вороновой. Привет Васкивова, Ленобласть.
0: Чуть позже поднакину вам поводов для праздника. Не переключайтесь. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся.

0: и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь. Рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кайсер.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
11: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
12: Здесь что-то есть.
11: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка
14: on DFM.
15: Потому что

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка я попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить, собственно, сегодня можно день устраивания спонтанных чаепитий. Вам что-то подобное знакомо? Ну или же день НЛО и отправиться на поиски пришельцев.
1: Товарищ, там человек говорит, что он инопланетянин. Надо что-то сделать.
2: Звони в 03.
3: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 27 ясно, а вот на выходных уже слегка похолодает и местами даже обещают дождливую погодку.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Right now.
3: А теперь тусовка.
6: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Лайк врывается в эфир радио DFM. Ну а что до новостей, то в Госдуме предложили ввести бабушкину зарплату по уходу за детьми до 3 лет. Если закон таки примут, то выплата будет равняться МРОТ региона. В Москве Йента, к примеру, почти что 40 тысяч рублей.
1: Опачки!
0: Но, как вы понимаете, есть нюанс. Родители ребенка при этом не должны уходить в декретный отпуск. Ну а вы демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте также законно наш фирменный приз. Осталось только чуть позже не проморгать мой специальный сигнал. А так, всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Прошу вас, не сдерживайте в себе пятницу.
2: Выходные впереди. Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
11: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве в Центре международной торговли участники форума обсудят,

0: что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
1: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Так, вы не поверите, прямо сейчас в эфире в режиме реального времени выпускаем человека, я даже не знаю, как его зовут. Алло, здравствуйте, вы здесь? Алло, здравствуйте, вы здесь? Сейчас мы попробуем вывести человека. Алло, здравствуйте, вы прямо сейчас находитесь в эфире радио DFM. Как могу к вам обращаться?
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Вы прямо сейчас находитесь в эфире радио DFM. Как могу к вам обращаться?
1: Алло, Елена.
0: Елена, вы меня слышите?
1: Да.
0: Слава богу. Возьмите, пожалуйста...
1: Да.
0: Да, телефончик в трубочку, да. Без наушников, да. И голосовой связи.
1: Да.
0: Давайте поиграем, Елена. Ну что, у нас игра называется «Слово дня». Я прямо сейчас вам озвучу новостной заголовок, внутри которого есть слово, где вам нужно будет поставить правильное ударение. Если справитесь, мы подарим вам наш обновленный фирменный приз от радио DFM. А если ничего не получается, ну, об этом поговорим потом. В общем, вот как выглядит новостной заголовок. Внимание! В Подмосковье реконструирует парк-отель «Морозовка», который является объектом культурного наследия и пытаются сохранить внешний облик основного здания и корпусов или корпусов. Где вот здесь, по-вашему, правильно поставить ударение? Елена.
1: О. Корпусов.
0: Эх, давайте разбираться. Дело в том, что у данного слова два значения, Елена. Туловище, ударение в котором падает на первый слог, и сооружение с акцентом на последний. И так как в данной новости, Елена, речь идет именно о строении, следовательно, правильно говорить «корпусов». Да. Запоминаем, запоминаем. А пока передаем свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: О, всем большой привет и хороших выходных.
0: Обязательно, без этого никуда. Тем более с радио DFM. Радио DFM.

0: 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная.

0: Там, где лето, там, где Россия.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: аж до 20 июля.
1: А напоследок я скажу.
0: Есть такое дело. Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Apple анонсировала выход 5 новых айфонов, включая складной. А в России стартовал конкурс «Дальний Восток. Земля приключений». Путешествуйте по Дальнему Востоку и Арктике. Делитесь своими маршрутами и фотоснимками и получите возможность выиграть до 3 миллионов рублей. Все подробности на сайте путешественник.dv.rf.
2: Ну это круто!
0: Как говорится, всем держать курс на дальняк. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Ну и я отбываю в отпуск на 2 недельки. Так что не скучайте. С 20 июля снова в строю. В общем,
3: до скорого.
4: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 28 градусов и облачно, а вот на выходных уже будет значительно прохладней и местами даже дождливо.
4: Реклама.
5: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
11: 6 миллионов человек

0: пятница наступила, это прекрасный день, хорошее настроение нас сегодня всех ждет, и мы этим настроением будем делиться. У нас сегодня гость в эфире, который тоже своим хорошим настроением поделится. У нас Артем Коробков, модель, атлет, певец и блогер. Привет!
1: Здравствуйте, дорогие мои друзья!
0: Здравствуй!
1: Сегодня мы будем очень громко говорить, улыбаться и смеяться.
0: Это обязательно, обязательно, конечно, потому что мы оглохнем немножко
1: твои песни. Нас должны все слышать, и мой новый трек тоже должен

0: должны тоже все слышать.
1: Непременно его послушаем и о нем поговорим. Трек называется «Жди меня», сегодня премьера. Мы чуть попозже его оценим и о нем поговорим непосредственно.
2: Дождемся.
1: Да, но перед этим давай пообщаемся с тобой. Несколько месяцев с тобой назад мы уже встречались. Что у тебя за это время успело измениться так, что ты такой подметил в этот момент? Вот это было классно.
2: Наверное, просто приобрел очень много опыта, потому что я новый человек в шоу-бизнесе, в музыкальной индустрии, я человек спорта, дисциплины, мотивации, а тут как бы уже песни петь. Тоже, что прибавилось слушателей на моей страничке Яндекс.Музыки, это радует. Есть стабильный рост, стабильный вот этот вот доход моей аудитории, который меня мотивирует дальше писать крутые интересные песни.
1: Учитывая, что ты, как сказал, из мира спорта, из мира дисциплины, а творчество, скорее, немножко про другие качества, у тебя не было ни разу сложно?
2: Нет, да, я с сложностями пока не сталкивался. Конечно, хочется всегда все побыстрее, чтобы вот так вот написал, трек сразу взлетел, тебя сразу все начали узнавать. Но, как говорит мои дорогие друзья и практика, что всему свое время, Артем, нельзя сразу взять так вот и взлететь на пьедестал.
1: Ну, слушай, в спорте же абсолютно то же самое.
2: В спорте все, да.
1: Кстати, об этом. Зашел к тебе на страницу перед тем, как вот мы с тобой начали тут разговаривать, и, ну, готовился к интервью, и у тебя там фотография, такой тренд. Выложи свое первое фото до качалки и после. Ты же там приврал немножко, это не первое фото до качалки. Ты же там уже накачан.
2: Да, там был момент. Фото до качалки. Так. Тогда я занимался собственным весом, турники, я занимался футболом, что мне и дало какое-то такое атлетичное телосложение. И у людей какой-то такой казус, типа, как так ты, блин, ты уже накачанный. У тебя до выглядит как мое после.
1: В этом и дело. Слушай, ну молодец. Кстати, турники и вся вот эта история. Советуешь, если людям, допустим, не получается в зал ходить?
2: На самом деле, да.
1: Это может помочь и поддержать форму.
2: Это та самая база, которая укрепляет суставы, связки, делает твои мышцы больше. И этого вполне достаточно. Но когда, естественно, у тебя вопрос идет о профессиональных результатах, та самая качалка, она может достать и нагрузить те самые мышцы, которые ты через турники,
1: да,
2: не сделаешь. Поэтому, понятно. Да.
1: Слушай, ну, про спорт мы непременно поговорим, у тебя и завтра там что-то интересное,
2: да,
1: есть.
2: Да, и завтра будет что-то интересное.
1: Да, но перед этим мы немножко музыки послушаем. Друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.

0: Рассел, участники DFM ТОП-30. Слушайте, завтра будем подводить итоги. Ну а сегодня мы продолжаем общение наше. У нас в гостях модель, атлет, блогер и певец Артем Коробков. Привет!
1: Я еще здесь, мне приятно быть с вами.
0: И нам приятно, что ты тут. Давай, пообщаемся с тобой про съемки клипа. Да, у тебя песня «Веревки»?
1: У меня первая песня, которая мне очень сильно понравилась. Мне все мои песни нравятся, но песня «Веревки», она сейчас находится в топ-рейтинге моих песен.
0: Давай, ладно, такой сразу, извини, тебя перебью в этом моменте, потому что вот многие артисты приходят, говорят, вот потрясающая, моя любимая. Твоя нелюбимая твоя песня. Вот
1: но
0: никто
1: так как
0: никогда
1: это
0: не
1: говорит. Четвертая песня, да.
0: Сложно, да,
1: такая есть,
0: выбрать?
1: Да, это «Тени». Это, наверное, та песня, которая, знаешь, вот, ну, надо просто вот по расписанию,
0: да,
1: один раз в месяц выпустить песню.
0: Ага.
1: И вот эта песня, которая вроде она и хорошая, и крутая, кому-то она прям очень нравится, но, наверное, я ее выложил в массы, просто чтобы просто вот
0: был
1: статистика,
0: объем, да,
1: не падала моя статистика, вот.
0: Да.
1: И эта песня, которую я бы в дальнейшем, может быть, даже и удалил.
0: Да, ну.
1: А может быть, и через время просто вспоминал, как я начинал и как все происходило.
0: Ну или переработал, например. Так,
1: а, кстати,
0: тоже
1: да,
0: можно сделать.
1: Тоже можно какой-нибудь ремикс сделать.
0: Слушай, это очень интересно. Так вот, да,
1: песня «Веревки». Клип будет на песню «Веревки». Мой первый клип дебютный. Хочется сделать максимально круто и интересно. Очень много уже в интернете всяких сниппетов, клипов. Все там пытаются как-то выделяться, выпендриваться. Я уже даже не знаю, что бы такое снять, чтобы зацепило. Наверное, какую-нибудь такую подростковую любовь, где
0: веревки,
1: в подъезде будут веревки, вот это вот.
0: Шибари, например.
1: Но 16+, сделаем.
0: Свою девушку, да, и в путь. Ну ладно, да, надеемся, что будет классно. Так, мне хотелось бы поговорить еще про то, что у тебя будет в Лужниках. Мы про спорт обещали поговорить, пообщаться.
1: В Лужниках будет мастер-класс. Да, я, так как я пятикратный финалист проекта «Супер Ниндзя», меня пригласили провести мастер-класс, где препятствия, которые встречаются на самом шоу, их привезут в Лужники, где любой уровень подготовки, прохожие, желающие могут прийти, просто пообщаться душевно. Я их могу научить каким-то крутым элементам, прыжкам. Они могут попробовать себя в реальном времени.
0: Но это же опасно.
1: Ниндзя. Естественно, там все будет соблюдена техника безопасности, будет трехслойные маты, так что, ребята, не переживайте, никто
0: тех,
1: не поломается.
0: Для тех, у кого не получается.
1: Для тех, у кого не получается, маты, да, они просто могут поваляться на матах.
0: Я немножко про другие маты, но в целом нормально.
1: Маты будут всех видов, да.
0: Это очень любопытно. А ты как думаешь, вообще можно вот так чему-то научиться просто за одну тренировку?
1: Ну, тут, естественно, как бы зависит от уровня подготовки. Если человек хотя бы может там подтягиваться, я думаю, какие-то крутые переходы, прыжки в ниндзя-стиле, я думаю, можно осилить.
0: Ну или хотя бы на матах полежит, как мы с тобой выяснили.
1: Трехслойных.
0: Еще небольшая пауза, скоро продолжим. Друзья, будьте с нами.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Lean On, работа, которую давно все знают. Ну а мы сегодня, друзья, продолжаем наше общение. У нас сегодня в гостях прекрасный человек, который, кстати, у нас уже бывал, но каждый раз с ним приятно общаться. Артем Краб, привет.
1: Здравствуйте, я еще здесь.
0: Ты каждый раз
1: постоянно так говоришь.
0: Да, ты как будто поспорил с кем-то, знаешь, что где-то на середине
1: все-таки уйдешь. Не хочу, чтобы меня теряли.
0: Это приятно. Так, ну что ж, мы хотели еще поговорить про твое сотрудничество и про твою модельную карьеру. У тебя же что-то и в этом направлении тоже развивается, да?
1: Да, я человек не только в спорте, но еще и в музыке, как мы выяснили. И, естественно, в моделинге. Кому не лень, красивые парни, спортсмены любят заходить в модельный бизнес. Там, потому что красиво одевают, красиво дают тебе картинку, фотографии. И хорошее знакомство. И тут не обошлось и без этого. Познакомился с крутыми дизайнерами, стилистами. Это с Гошей Рубчинским, кто знает. Познакомился с кутюрьером Игорем Гуляевым. Угу. Уже с ним начинаем сотрудничать.
0: И в какой области?
1: В области... Интересный вопрос, что ты подразумеваешь?
0: Ну, в чем будет заключаться сотрудничество? Просто как, здороваться будете? Или что-то сделаете, коллекцию какую-то? Или, может, в чем это будет выражаться?
1: Я думаю, когда будет эстетика тела и плюс одежда, получается очень хороший продукт, где можно преподнести необычно. Вот недавно у меня произошла фотосессия, где Игорь Гуляев меня очень хорошо одел, и очень была бурная реакция на фотографии. И это только начало. У нас в дальнейшем пройдут еще показы, где также будем работать и удивлять новой коллекции Игоря Гуляева.
0: Расскажи, пожалуйста, вот ты как давно ты начал вообще в модельном бизнесе работать?
1: А вот как в Москву переехал, не знал, чем заняться. Я то тренировал людей, и у меня были хорошие знакомые, друзья, которые уже работали моделями. Я смотрел, как они хорошо зарабатывают. Мне вроде сказали, что есть деньги. Было два мнения, что денег там в модельном бизнесе нету, а кто-то говорил, что можно заработать. Естественно, это все индивидуально. У кого-то есть заказы, у кого-то нет заказов. Но когда я пришел,

0: Apple. Поначалу они были, но потом планочка как-то опускалась.
1: Ниже.
0: Да, все ниже. В плане именно, что тяжело в таком большом городе, где каждый второй модель пытаться как-то выделяться. И я понял, что пускай это будет просто увлечением, хобби, где оно мне будет приносить такой вот
1: какой-то
0: контент.
1: Да, какой-то утонченный стиль тебе это дало, то есть ты сам лучше стал одеваться?
0: На самом деле, да, когда у тебя постоянная практика, тебя одевают, ты очень много меряешь на себя одежду, ты видишь и чувствуешь, что как на тебе сидит. Угу. Естественно, у тебя есть какое-то понимание, что с чем сочетать, у тебя появляется насмотренность, и это мне прям дало чувство стиля. Поэтому, ребят, если кто-то хочет чувствовать стиль, заполняем.
1: Мы тут раздаем. Готовьтесь. Ладно, мы продолжаем слушать музыку. Скоро вернемся, друзья. Далеко не уходите.

0: Castle in the Snow вернулись на несколько лет назад, послушали классную работу. Продолжаем наше общение. Артем Крабков у нас сегодня в гостях, модель, атлет, блогер и певец. Слушай, мы с тобой поговорили, получается, и про моделинг, и про спорт, и про музыку, да, немножко, ну, мы еще поговорим, конечно,
1: поговорим,
0: послушаем Маш. Трек, жди меня. Блогер, что это? В чем это выражается?
1: В чем выражается слово блогер?
0: Ну да, блогер.
1: Блогер — это человек, который, за которым интересно наблюдать, ага, человеку.
0: Он
1: должен нести какой-то месседж, нести какой-то вайб, стиль. Угу. И блогерам, на самом деле, тяжело быть, потому что ты не всем можешь понравиться. Но кому не нравится, ты же не 5000-ая купюра, как говорится, что нравится всем.
0: Слушай, ну, так скажу. Мне кажется, что неважно, какому количеству людей ты нравишься, разве нет?
1: Главное, качество.
0: Да, определенную как бы аудиторию ты покрываешь так или иначе, ведь всем, да, как ты и сказал, ты не понравишься. Понравишься определенным людям, которые похожи на тебя.
1: Вот. Я, наверное, просто стараюсь в своем блоге нести какой-то стиль в плане, я несу образ жизни.
0: Mm-hmm.
1: Красиво одеваться, стиль, сочетание, тренировки, питание, как привести себя в крутую форму.
0: Mm-hmm.
1: И тем самым это все молчаливый контент.
0: Mm-hmm.
1: И также выкладываю сниппеты, где я пою и говорю со своей аудиторией через музыку.
0: Ну, ты молодец такой, смотрю. У тебя и спорт, и все у тебя там. А как ты...
1: жить успеваешь.
0: Да, нет, давай другое. Меняемся, убираем. Как ты делаешь себе плохо? Что, вот ты можешь проспать в субботу до 12. Как вот ты хулиганишь?
1: Я могу перетренироваться, потом на следующий день лежать, мышцы болят, ничего делать не хочется. Блин, не знаю.
0: Но все равно, сейчас скажешь, я нахожу силы заставляю себя, да?
1: Да, всегда так.
0: Ну, понятно.
1: Это не ИИ, это реальная жизнь. А как еще к цели прийти?
0: Ну, ты прав. Не, на самом деле ты молодец, конечно. Завидуем просто, вот мы смеемся громко. Так, ну, давай мы еще позавидуем твоему новому треку, который называется «Жди меня». Сегодня премьера.
1: Ой, мы его дождались, наконец-то.
0: Да, мы переходим к тому, чтобы его послушать. Расскажи, о чем он и когда он вообще записан был?
1: Он был записан... Он был написан в начале 26-го года.
0: Mm-hmm.
1: Я очень долго думал, записывать его или нет. Было очень много демок. И вскоре, после моего хита «Веревки», мы подумали, что нужно что-то такое чуть спокойненькое.
0: Mm-hmm.
1: «Веревки», они так взбудоражили всех.
0: Да, ну...
1: А «Жди меня», оно такое
0: «Веревки»
1: спокойное.
0: Они такие.
1: Да, оно подходит для людей, которые влюблены, ждут своих половинок, которые далеко. И это та самая песня, которая дает надежду и понимание, что скоро мы встретим свою любовь.
0: Ну что ж, давай послушаем трек,
1: давайте.
0: Почувствуем эту эмоцию вместе со слушателями и вернемся к нашему общению. Ребята, слушаем.

0: трек «Жди меня». Как он тебе самому по звучанию вообще?
1: Вот, честно, вот этот трек мне нравится. Он на втором месте после «Веревок». Там есть чуть-чуть такие вот моменты, где хочется прям подвигаться, покричать, поплакать даже чуть-чуть.
2: Чего ты сам сейчас ждешь? У тебя есть что-нибудь такое?
1: Ожидания от этой песни?
2: Да и, может, даже так.
1: Или от жизни?
2: В своей жизни, я имел в виду больше, да.
1: Честно, я вот всегда люблю думать о хорошем. Всегда представляю, что я в топ-чартах, что есть какой-то успех, что в жизни все хорошо, я в достатке, семья, самое главное, все живы и здоровы. Вот, как говорится, о чем ты думаешь, что ты и притягиваешь. И на данном этапе я просто стараюсь позитивно думать, радоваться жизни, улыбаться. Пускай сейчас в жизни, в стране происходят не самые лучшие моменты, но мы, народ, улыбаемся и верим в самое лучшее. А песни, музыка — это то, что нас согревает и поднимает нам настроение.
2: Как ты уже говорил, еще и клип будет на эту песню, верно?
1: «Жди меня», я думаю, будет, потому что моя команда, мой продюсер все для этого делает. Собрана самая лучшая команда, и все уже заряжены, камеры настроены. И хочется, естественно, сделать такую интересную, крутую картинку, чтобы не музыка, а просто видео понравится людям и нести такой свой месседж, свой труд, чтобы они его оценили.
2: Что мы еще ждем с тобой? Завтра, как ты уже говорил,
1: завтра
2: в Лужниках.
1: Жду всех в Лужниках. Ребят, завтра будет хорошая погода, можно попробовать много чего интересного, просто пообщаться, поболтать и насладиться этой... Точнее, насладиться московским днем спорта. Не забываем это.
2: Да, расскажи, пожалуйста, а там ты как, на сцене будешь или нет?
1: Не, я буду там у препятствий, у спортивных площадок, в кругу единомышленников. Просто стоять и ждать вас, дорогие друзья.
2: Целый день. Жди меня, вот что мы хотим тебе сказать.
1: А вот по времени, чтобы, да, сориентировать, друзья, это будет где-то... С 12 до 6 вечера пройдет мероприятие, поэтому кто сможет, в любое время приходите и попробуйте.
2: Ну и напоследок, что от тебя ждать в ближайшее время? У тебя выходит какой-то трек скоро еще или что-нибудь такое?
1: Стабильно, ребят. Стабильность – это признак мастерства. Каждый месяц мы будем с продюсером, со своей музыкальной командой радовать вас новыми музыкальными новинками. Буду постоянно нащупывать... Не только в одном
2: жанре,
1: стиле,
2: да?
1: Жанре. Будем стараться пробовать разное, чтобы понять, что действительно мое и что действительно мне подходит. Ну и будет нравиться моим слушателям.
2: Ну а мы будем этого ждать. Спасибо большое. Модель, атлет, блогер, певец Артем Коробков был у нас
1: в гостях. И просто хороший парень.
2: Ну, сам сказал. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Чтобы просто все знали.
2: Не забывайте об этом. Ну ничего, ладно. Приходи снова, будем ждать.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: пятница любимая наступила, друзья. Завтра выходные. Да, снова напомню о том, что завтра мы будем подводить итоги DFM Top 30. Приходите с 15 по столичному. Ну а сегодня у нас 3 число. Давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. И у нас сегодня день «Держись подальше от солнца». У нас вот за окном очень солнечно, так что действительно нужно быть аккуратнее. Также сегодня отмечается Международный день отказа от пакетов. Так что если вам в магазине скажут, пакетик брать будете, знайте, что это люди, которые не отмечают. Ну и день тайной дружбы. Не знаю, кто так дружит. Мы дружим явно и, конечно, с вами, друзья. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Новый час. В этом часе мы с вами разыграем мерч. Если вдруг хотите поучаствовать, ловите вопрос, он будет чуть попозже. Ну а пока продолжаем слушать музыку. У нас ее много.
1: Реклама. Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам,

0: Включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с 1/2 зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ладно, мы переходим к тому, что было обещано, к розыгрышу нашего мерча. И в этом часе у нас есть вопрос, который звучит вот таким образом. Когда в последний раз вам приходилось притворяться и почему? Пишите нам на все удобные мессенджеры по номеру 8-965-115-5-115. Почитаем ваше сообщение, выберем человека случайным образом, и он получит подарок. То есть шанс есть у всех. Дерзайте. Еще раз вопрос. Когда в последний раз вам приходилось притворяться и почему?
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?».
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг!
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9.

0: 2026 года. АО «Тэбан» 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО.

0: музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Мы посмотрим, что вы прислали на вопрос, когда в последний раз вам приходилось притворяться и почему. Вот что вы, собственно, и прислали в ответ. Привет, ДФМ, это Леха из Тулы. Вчера притворялся, что не заметил, как кот скинул кружку со стола. Пусть

0: Жена думает, что это кто-то другой сделал. Мне кота жалко. Еще Оксана написала. Недавно пришлось сделать вид, что мне очень нравится подарок от коллег. Теперь эта странная статуэтка дома стоит. Я не знаю, куда ее деть, как от нее избавиться. Всем привет. Я однажды притворялся спящим в маршрутке, чтобы не уступать место другому человеку, который зашел после меня. Ну а что, я был первый, значит, больше это место заслужил. Ого, а как же совесть? Ну, будем надеяться, что там не пожилой человек был. Еще такое есть. Иногда приходится притворяться, что все хорошо, хотя день, ну, вообще не сдался. Но улыбку нужно держать, потому что мои проблемы — это не проблемы других. И еще Вадим написал, сегодня утром изображал, что внимательно слушаю коллегу на созвоне, хотя сам в это время просто сидел и сопел. Очень сильно хотелось спать. Мы тебя все прекрасно понимаем. Ну что, друзья, давайте выберем человека, кто получит подарок. И случайным образом у нас выпал, собственно, этот автор. Повезло тому, кто защищал кота. Поздравляю тебя, тебе достанется наша кружка. Она, кстати, не разбивается, так что термокружку тебе дадим, чтобы кот точно был не виноват. Ну а если вы, друзья, также хотите побороться за подарки, ловите моменты, у нас их много. Ну а я на этом моменте прощаюсь с вами. Собственно, до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем классной пятницы.
1: Погода.
0: Смотрим, как оно с погодой в столице. За окном, друзья, в эту минуту у нас 28 градусов. У нас облачно, тепло и хорошо. Вечером также будет облачно, плюс 26. А вот ночью ожидается даже сильный дождь. Там будет 20 градусов выше 0.
1: Реклама. Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете. О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-41-16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже тарелку после гречки мою сразу и тоже стучу по арбузу, прежде чем его купить. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу пятничную вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 3 июля, и сегодня день тайной дружбы. Что-то я вот не люблю вот эти вот тайные дружбы, еще особенно, если это тайная дружба между мужчиной и женщиной. Ну, такое себе.
2: С другой стороны, сейчас, знаешь, вот уже у всех есть чатики.
1: Тайные, где тебя
2: да,
1: нет.
2: Да, страшно становится. Одного из персонажей.
1: Также сегодня потрясающий праздник. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации. День ГАИ, день ГИБДД. Давайте поаплодируем.
2: Поздравляем.
1: Что-то как-то без энтузиазма, Дмитрий, вы аплодируете. Видимо, его недавно остановили.
2: День... Любим, любим, уважаем.
1: День образования Республики Алтай. Давайте поаплодируем. А также у нас сегодня Мефодий Перепелятник, паутиный день. Что-то это наверняка важное означает, но мы не знаем что, поэтому говорить не будем. Но зато у нас сегодня отмечается день странностей. Оказывается, есть такой денек. И поэтому сегодня мы решили обсудить следующее. Какие у вас есть странные закидоны? Ну, такие, вы знаете, странные, которые не все понимают. Например, я терпеть не могу, когда полотенце просто висит. Я обожаю, когда оно в рулончик, как в гостинице, свернуто. Еще я, например, не люблю, когда еда остается в сковородке. Мне обязательно нужно ее переложить в какую-нибудь мисочку и сверху накрыть пленочкой.
2: Чтобы два раза помыть посуду.
1: Да. Вот я не понимаю, зачем мне это. Ну, как будто бы психологически мне так намного легче жить. У вас, Дмитрий.
2: Я почему-то в кафе, когда заказываю чай или кофе, все время держу чашку ручкой от себя. Вот у меня какой-то странный пунктик, что я не держу за ручку чашку в общественном месте.
1: И,
2: да, еще все время, когда выставляю звук на магнитоле или вот, например, в кондиционере, никогда не ставлю ровные цифры. У меня вот должно быть вот еще и половинка там. Вот, например, там 22,5 градуса в машине сейчас должно быть.
1: А, у меня, кстати, еще есть, я только сейчас вот вспомнила, я не люблю, когда на иконках в телефоне непрочитанные сообщения висят.
2: Точно, вот эти уведомления красные, бесявые.
1: И обязательно открою, даже если не буду. А потом на меня обижаются люди, что я прочитала и не ответила. А мне просто нужно, чтобы это исчезло, а времени отвечать у меня например, нет. И вот такая история происходит. В общем, друзья, если у вас тоже есть какие-то странные закидоны, обязательно пишите. Нам ужасно интересно, что же у вас.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений. Обещаем, что у нас все они будут прочитаны. 965-115-5-115.
1: Лучшему наша стильная фирменная кружка ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!

0: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи».

0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну а прямо сейчас, друзья, о том, что нам говорят сегодня астрологи. У нас вчера еще в 22.46 стартанул 18-й лунный день. И до 23.00 будет с нами. Ну, то есть я думаю, что можно о нем поговорить, чтобы хотя бы понять, правильно мы его прожили или не очень.
2: Но еще вечер пятница
1: остается.
2: Еще
1: и вечер есть, да. Поэтому очень важные моменты нужно обсудить. Значит, это зеркальный день, который отражает вашу внутреннюю сущность. Окружающие вас события и люди являлись вашим зеркальным отражением. Также, если вам кто-то в этот день указал на ваши недостатки, не обижайтесь, а задумайтесь над тем, как их исправить. Возможно, это вселенная вам показывает, над чем еще можно поработать. Ну, а если вас за что-то похвалили, то не воспринимайте это как лесть. Люди склонны говорить правду в глаза. Любовь и отношения. Возможны ссоры с коллегами, родственниками, любимыми. Первая половина дня преподносила неприятные сюрпризы. Вторая, кстати, которая сейчас идет, она полегче. Счастливый день станет для тех, кто благоразумен и сдержан. Для остальных существует риск грехопадения. Вечер пятницы, друзья, и поэтому сегодня нельзя ни в коем случае вот какие-то...
3: Как это?
2: Ну, а с другой стороны, Юль, ну, лето. Ну, да, пятница. Да. Иногда и полезно, понимаете, потерять и рассудок, и какие-то границы, и лифчик.
1: Нет, понимаете, вот 18-й лунный день, я считаю, для него создан вторник, например, февраля. Вот там, да, понятно, никакого грехопадения. Сидишь спокойно дома, если это пятница вечер, да, и никаких проблем, отдыхаешь, приводишь себя в порядок, свою энергию и так далее. А как вот, если лето, если все кругом танцуют, если шашлыки на даче, как можно здесь себя вот прям сдерживать? Сказать, нет, сидим дома в аскезе. Ну, тяжело, тяжело. Но если у вас получится, считается, что все будет окей. И вот вы таким образом поднаберете правильную энергию. It's showtime. Погода!

0: on DFM.
1: Друзья, сегодня выясняем, какие у вас есть странные закидоны. Вот прям странные. Когда незнакомые люди проходят мимо и достаточно близко, я задерживаю дыхание, чтобы не вдыхать чужой запах. Вдруг они болеют, например, а я болеть не могу, у меня на работе много проблем, и поэтому держусь из последних сил. Если уж кто-нибудь чихнет рядом или в лифте кашлянет, то я просто задерживаю дыхание, стараюсь не дышать. Это пишет нам Евгений. Если я помыла посуду, то иду мыть руки в ванной. Почему-то именно в ванной мне надо помыть руки, хотя вроде как, если ты помыла посуду, то и руки заодно помыла. Значит, каждый день спасаю мир, обуваясь с левой ноги.
2: Что-то у вас хреново получается.
1: Нет, ну ты понимаешь, можно на левую ногу вообще вставать, например, нельзя с утра. Считается же, что должен встать с правой ноги, да?
2: Да.
1: А не с левой.
2: Не с той ноги, да, говорят, ну правильно, с правой надо вставать.
1: Слушайте, так может быть и проблем столько, потому что мы все вместе с левой ноги встаем. Надо срочно задуматься. Надо прям сразу фиксировать этот момент и вставать исключительно с правой. Шов на наволочке, через который ее надевают на подушку, должен быть расположен к стене и обязательно вниз. Вот так написано. Я не могу смотреть в пустые бассейны. Почему-то они меня пугают, пишет нам Елена. Так, не могу есть еду, которую сама приготовила. Прям никак. Отвратительная гадость. А родные едят, даже хвалят.
2: Бедняга.
1: Подожди, может быть, она зашугала всех просто там до такой степени, что они такие, все вкусно, все нормально.
2: Как будто подозрительно. Тебе не кажется, что человек, который приготовил еду, так раз и внимательно за тобой наблюдает?
1: Не могу есть отварное яйцо, если оно горячее или теплое. Могу есть только ледяное. Наоборот, да. У меня. Я, кстати, ледяное не могу. А вот есть люди, которые наоборот. Представляете? Не могу есть в гостях. Например, казалось, в гостях за столом и не очень близких людей. Просто ковыряюсь в еде, делаю вид, что ем. Только если хорошо знаю, если мне невкусно. А, наоборот, если мне вкусно. Кстати, я почему-то... Ну, это профдеформация. Когда нахожусь в компании, я всегда беру на себя роль ведущего. Меня раздражает, когда люди молчат. То есть я не знаю почему. То есть вот все сидят, большая компания, и за столом повисает пауза. Знаешь, такая неловкая пауза, когда все сидят, молчат. И в этот момент я понимаю, так, где мой микрофон? Вот этот виртуальный микрофон, и приходится его брать. И на самом деле я не люблю это. То есть, если честно, я не люблю быть ведущей за столом. Ну, мне работы хватает. И если мне скажут, нормально, ребята, нам комфортно, мы все любим молчать, мы вот такие молчуны здесь сидим, и, Юлька, ты можешь сидеть и расслабиться, я скажу, боже, спасибо большое, и буду сидеть и комфортно молчать совершенно. Но у нас здесь, друзья, как вы понимаете, пауз не будет. Самое интересное впереди. Пишите нам сообщения, какие у вас есть странные закидоны.

0: DFM.
1: А у нас, друзья, полезные лайфхаки прямо сейчас есть по теме «Как пережить жару и не сойти с ума?». Ну и, конечно, есть вариантики, что обязательно необходимо делать каждому человеку, если он на жаре. Во-первых, пейте больше воды. В жаркую погоду организм как никогда нуждается в жидкости извне. Нужно примерно 1,5-2 литра в сутки выпивать, если жара стоит более 30 градусов. Да, вот так вот много нужно обязательно пить. Дальше. Не пропускайте солнечный свет в помещение. Кондиционер – незаменимая вещь в жару, но, к сожалению, он есть далеко не у всех. Однако охладить помещение можно и просто затемнением квартиры. Увлажняйте все вокруг. Если у вас нет, например, вот этого увлажнителя, то вы можете спокойно использовать пульверизатор. Опрыскивать вокруг все, создавать влажную среду, и будет намного круче вам, соответственно, ощущаться. Кстати, чаще принимайте душ, но душ должен быть теплый. Не холодный. Многие принимают холодный душ, а надо принимать теплый душ. Потому что тогда вы будете входить в помещение, но будет казаться вам намного прохладнее, чем на самом деле. Кстати, по поводу кондиционеров. Будьте осторожны с кондиционером. Разница между температурой на улице и помещении не должна быть больше 10 градусов. В противном случае слишком большой перепад температуры негативно скажется на здоровье, в том числе может привести к боли в горле, ну а потом почему мы летом болеем и так далее. Ну и чтобы избежать теплового удара, нужно соблюдать ряд простых правил. Носите одежду светлых тонов, она не так притягивает солнечные лучи. Старайтесь больше пить, откажитесь от жирной пищи, исключайте занятия спортом и тяжелый физический труд именно в жару, да, имеется в виду на воздухе. Без необходимости старайтесь даже не выходить из дома, если жара больше 30 градусов. Вот такие лайфхаки.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие, на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
13: Применять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
15: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: И накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужно.

0: нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Pago. Pago on DFM.
1: Итак, друзья, мы сегодня выясняем, какие у вас есть странные закидоны. В отелях первым делом кипячу чайник и поливаю кипятком ободок унитаза, пол в душевой или в ванную.
2: Это генеральная уборка сразу, да?
1: Да, видимо, человек не доверяет уборщикам, считает, что он должен сам убивать всех микробов. Бесит, когда не закрыты шкафы. Да, да, я всегда закрываю шкаф. А знаете, откуда это пошло? Я разблокирую ваши воспоминания. Вспоминаем. Охотники за привидениями. И там, когда, значит, ну, такая серия, когда через открытый шкаф ночью вылетали привидения в доме. И ребята приехали, и они потом выяснили, что это именно через открытый шкаф, а девочка не закрывала этот шкаф на ночь. И после этого все шкафы всегда закрыты. До сих пор! Вы можете сказать, сколько лет прошло? И я даже... Ты помнишь музыку охотников за привидениями?
2: Конечно.
1: Какая?
2: Go Busters!
1: Во-во-во! Вот это все. И вот это вот шкаф и привидение. Представляете, как можно напугать ребенка, вот это зафиксировать, что он потом

Да, в принципе. Дальше. Испытываю ужас от лестниц без перил. Тоже, кстати, не люблю лестницы без перил. Вот честное слово. Очень люблю лить воск себе на руку, а потом аккуратненько отдирать. Это вот неосознанное, видимо, желание депиляции. А потом уже с воском эта история повторяется. Кто делал это в детстве с этим воском? Мне кажется, они не так боятся депиляции, как вот все остальные. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Переходим в следующий час. Все самое интересное.

жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: И о погоде, друзья. Сегодня в Москве облачно, временами осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 24-23, ночью 21-22. Завтра обещают до 21 градуса со знаком «плюс» и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Влажность 80%. Давление 742 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 24 градуса со знаком «плюс».
1: Реклама. Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
2: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, Нарежная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-9-24-47-4-1-16+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург.

0: 7373-92-30.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой 13. Броневый стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
3: Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: не прикрыта волосами или одеялом, когда я засыпаю.
1: Интересно.
0: Салат и горячее всегда должны быть в разных тарелках и едятся желательно разными приборами. Вот у меня, кстати, салат тоже почти всегда отдельно. Ну, то есть я не люблю, когда навалено. Знаешь, все на тарелке, вместе как-то странно выглядит. Никогда не сплю на местных подушках в отелях, всегда привожу свою. И вот здесь, кстати, я уже начала понимать этот момент. Потому что если вдруг подушка слишком для вас высокая, вы можете уехать из отпуска, например, с каким-нибудь остеохондрозом или защемлением нерва. То есть на самом деле подушку действительно лучше возить свою. Если вы привыкли, то лучше на ней. А если есть, например, знаешь, что есть в хороших отелях? Бар подушек. Это так круто, когда ты можешь выбрать любую подушку, ну, по твоей шее. Это уже что-то на богатом, друзья, на богатом. Знаете, а мы не гордые, мы со своей подушкой поездим, если что. Значит, бесит, если рулон туалетной бумаги висит на держателе разворотом не от стены, а к стене.
2: Ой, у тебя как? Ну, ко мне должен быть повернут рулон туалетной бумаги.
0: Тебе, в твою сторону.
2: Ни в коем случае не касаться стены.
0: А подожди, а если, например, там вот на этом держателе есть пространство? Вот есть пространство, и по сути ничего не касается. Вот пространство есть.
2: Все равно ко мне должен быть повернут.
0: Да, а вы знаете, психологи что по этому поводу сказали? Они сказали, что человек, который любит, чтобы расположена была туалетная бумага кончиком вверх, это доминант. А человек, который любит вниз, это человек, который готов подчиняться. Вот так вот! Очень интересная вещь. Вот теперь и понимаете, кто из вас жертва, а кто тиран.

0: Господи, доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на Гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Я в панике.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, в 22.56 у нас стартует 19-й лунный день. И что же это означает? Вот, честно говоря, хотелось бы сказать вам что-то хорошее, но не могу. Врать не буду, день поганый. А он заряжен отрицательной энергетикой. Но во всем темном можно найти свет. Если в этот период вы будете общаться на позитиве, если вы будете искать радость вокруг, в природе, в других людях, находить только положительные,

0: эмоции. Соответственно, и день для вас также пройдет положительно. Чтобы легко перенести этот день, который такой достаточно тяжелый, надо экономить силы. Также очень важно в этот период не быть гордыми и эгоистичными. Рекомендуется тщательно обдумывать свои слова и поступки. Кстати, не забывайте, друзья, что у нас ретроградный Меркурий вовсю проходит, поэтому усиливается любой лунный негативный день, он усиливается еще ретроградным Меркурием. Поэтому будьте внимательны и осторожны, особенно за рулем, или если вы будете чинить что-то, можно вот начать чинить и не дочинить.
1: Окончательно доломать.
0: Вот именно, потому что техника ломается обычно в ретроградный Меркурий, а 19-й лунный день все это будет усиливать. Поэтому, если вы вдруг решили самостоятельно починить стиральную машинку, холодильник или кофеварку, может быть, даже утюг, перенесите это на понедельник или на вторник. Там уже можно будет рискнуть. Так, любовь и отношения. В этот период вообще считается лучше свести общение с окружающим к минимуму. Но если вдруг у вас так получается, что вы этот день, все-таки это суббота, проводите с друзьями, старайтесь не выяснять отношения, не затрагивать какие-то вот эти темы тяжелые всякие, потому что можно поссориться по-настоящему сильно, и потом будет трудно помириться. Еще раз напомню, что этот день идеален для того, чтобы провести его на природе. Поэтому все в лес, друзья, или в поле.

0: продолжаем разговор. И у нас сегодня тема.
1: Какие у вас есть странные закидоны? Какие-то вот странные пунктики, которые у вас есть, а у других нет?
2: Всегда жду на секундах светофора цифру 13 и загадываю желание.
3: О, это прям лайфхак!
2: Можно же действительно придумать себе какое-то число и фиксироваться на нем. И если, например, ты его видишь, загадывать желание. Круто! Запиши, Попов, а то потом забудем. Не могу сесть есть, даже если в раковине стоит грязная посуда, даже если лежит одна ложка. Не могу есть один бутер, обязательно должно быть два.
4: Кстати, у меня тоже, если делаю, то обязательно

0: Бродики вообще коварная вещь.
1: Ты в яичницу сколько всегда яиц?
0: Ну, минимум два.
1: Вот я тоже
0: точно
1: два.
0: Точно не одно, точно не одно.
1: Не одно, я вообще не представляю, как это. Не могу сидеть за столом с открытой спиной. Мне надо либо сесть в угол, либо чтобы был закрыт бок. То есть, если, например, табуретка и открытая дверь, неудобно себя чувствую. Так, что еще есть у нас?
0: У меня очень часто дежавю. Почти постоянное ощущение, что это я уже где-то видел.
1: Знаете, вот иногда бывает дом работает. Может, вы действительно где-то это уже видели? Ну, такое же может быть. Так, я вас сейчас всех очень удивлю.

0: Да, вообще, даже если сильно ударюсь, даже если случится что-то ужасное, никогда и никогда не произнесла ни одного матерного слова, чем очень горжусь. Это аплодисменты, друзья. Я считаю, это аплодисмент. Это аплодисмент.
1: Как анекдот с говорящей собакой, ну ладно.
0: Нет, ну это круто. Согласись, человек вот действительно не может произносить поганые слова. Это же можно только поощрять. Не ем теплую еду, она должна быть прям горячей. А чай так кипяток. А я наоборот, кстати, вот я всегда прошу, чтобы мне даже американо, например, где-нибудь в кофейне разбавили холодной водичкой, а не горячей. То есть просто вот люблю такие теплые напитки.
1: Вот люди делятся на два. Типа те, кто любит горячее, я, например, пью горячее, прям кипяток, а кто-то вообще не может.
0: Вот как приятно читать сообщение и понимать, что не одна. Вот как это приятно, потому что вот человек написал: «Не могу спать без берушей». И я не сплю без беруши вообще ни одной ночи. А почему? А потому что, когда ты один раз поспишь с комфортными берушами, а их еще надо найти правильные, и когда ты понимаешь, какой-то кайф спать в полной тишине, когда ничего не тикает, не пукает рядом, то есть, когда вот полнейшая, стопроцентная тишина, знаете, это идеально, ты высыпаешься по-настоящему, ты можешь, кстати, выспаться даже за 4 часа, если ты спишь в полной тишине, так что попробуйте, друзья, здесь могла бы быть реклама производителей беруш, но они нам не заплатили, поэтому ее не будет, а мы летим дальше.
2: It's showtime. Pago! Pago!

0: Реклама.
1: Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона

0: Ой, у нас сегодня, друзья, такая яркая, интересная тема, потому что мы столько всего странного сегодня прочитали и еще прочитаем. Как она звучит?
1: Как раз какие у вас странные пунктики закидоны есть?
0: Когда чмокают в щеку, сразу нужно ее вытирать. Терпеть не могу, ощущение чьих-то там вот этих вот свиней. Даже если поцеловал самый близкий человек. Очень неловко бывает, когда человек на тебя так смотрит, типа, ты нормальная, вообще сразу вытираешься, а я по-другому не могу. Не ношу тапки у себя дома, хочу чувствовать пол босыми ногами. Когда чищу зубы, обязательно включаю воду, просто она должна бежать, пока я чищу. Хотя считается, что нужно выключать воду. Вот вы чистите зубы примерно там 45 секунд по правилам, да, и вы выключаете, чтобы, ну а что она просто так бежит?
1: Конечно.
0: Вот я тоже не могу, мне нужно, чтобы она бежала. А еще помните эту тему, что на углу сидеть нельзя, замуж не выйдешь? Замужняя девочка, недавно мы сидели за столом, она такая, я на углу не буду сидеть. Я говорю, так ты же замужем, что ты боишься? Она такая, а вдруг разведусь? И вот еще у нас есть тема. Если вы проходите вдвоем мимо какого-то там столба, ну,
1: с разных сторон,
0: то нужно сказать привет на 100 лет.
1: Точно.
0: Иначе неправильно. И если, например, ты ушел куда-то и вернулся, я лично всегда показываю язык в зеркало. Ну, конечно, это все ерунда, суеверие. Я могу спать только голая. О, наконец-то пришли хорошие варианты. А то, знаете, все кухня, какие-то полотенца, вот эти постельные белья. Что такое? Почему мы не пришли в эту тему пораньше? Все-таки пятница, вечер, как-то благоволит все. Я могу спать только голая. Ненавижу ощущение одежды во сне. И постельное белье должно быть максимально мягкое и нежное, но не скользкое. Девочки, я сейчас вас удивлю. Потрясающая вещь, открытие. Значит, я выяснила, если вы хотите, чтобы ваши волосы были гладкими с утра, вы просто должны спать на шелковой подушке. Оказывается, продают наволочки для волос. Наволочки для волос! Я узнала об этом только позавчера.
1: Ну, надо мне тоже такую купить, но только для бровей. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
4: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
3: Да, 100!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
7: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
15: Будь в Прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
17: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
18: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
19: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
20: Ну?
19: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
21: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
22: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
23: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
24: Здесь что-то есть.
23: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
25: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Девушки в юбке привлекают внимание на 33% больше, чем, видимо, те, кто в штанах. Но это как будто бы логично. Сон около полудня повышает творческий потенциал.
2: Вот,
1: вот это хорошо.
2: Наша тема.
1: В среднем кошки моргают с частотой 1 раз в минуту. Каждый день в мире делается более 3 миллиардов фотографий. Намного больше. Потому что если ты хочешь сделать селфи и выложить, то ты делаешь 100 селфи и выкладываешь одно. А знаете ли вы, что страх перед инопланетянами известен как нейлоспорофобия? Тот самый факт, который вы забудете ровно через полсекунды после того, как я его прочитала. Даже я его уже забыла. Черный шоколад способствует притоку крови к наиболее важным зонам мозга в течение 2-3 часов. Поэтому, если вы хотите хорошо соображать темную шоколадку, оп, и вы уже самый умный. Женщинам нужно спать на 2.

0: 20 минут дольше, чем мужчинам, так как женский мозг затрачивает больше энергии за день. Конечно, потому что она должна подумать, с кем он переписывается, кому он тут лайк поставил, где что, где как, все проверить, всех проконтролировать. Конечно, она думает больше. А парень в этот момент сидит и рассуждает. Интересно, а движок еще потянет или нет? Что вот эта история.
1: О Римской империи думает.
0: В общем, друзья, такие интересные факты мы сегодня узнали. А дальше узнаем, кто же у нас заберет нашу фирменную суперкрутую кружку DFM. Будем бомбить финалочку.

0: Ну что, друзья, бомбим финалочку, выясняем, кто же у нас сегодня самый крутой, кто заберет нашу суперкрутую фирменную кружку DFM. И какая была тема?
1: Какие у вас есть странные пунктики?
0: Не могу есть вареное яйцо, если кто-то для меня его почистит. Обязательно чищу самостоятельно. А если яйцо плохо чистится, не дай бог, это прям вызывает раздражение адское, я его чаще всего просто выкидываю. Я выбираю свое место везде. В самолете посередине, в машине за водителем, а в зале шкафчик один и тот же должен быть. Офисная кухня, обязательно свой стул. И, кстати, некоторые очень берегут свои кружки, опять же. Вот никто не должен брать кружку. Не облизываю ложки после чего-либо. И я уникальный человек. Я не облизываю крышку от йогурта.
1: Ну, вот это, конечно...
0: Удивительно, это просто удивительно. Так, ну что, друзья, давайте прямо сейчас мы определим победителя. Мы очень долго старались, потому что у всех что-то уникальное. Вот просто действительно уникальное. И поэтому мы решили отдать Елене, которая писала сегодня больше всех остальных, в наш мессенджер Макс. Огромное количество сообщений мы от нее получили. Вот, например, не переношу искусственный свет, когда дневной свет из окна. Также здесь очень многие сообщения у нее касаются кухни. Она вот все абсолютно делает идеально, судя по всему. Не ставлю грязную тарелку на другую грязную тарелку дном. Никогда не вытираю руки полотенцем где-либо, кроме дома. И всегда, каждые 5 минут буквально, стараюсь протирать свой смартфон влажной салфеткой.
1: Елена, поздравляем вас.
0: Я не знаю.
1: Даже не знаю, что будет происходить, когда вам достанется наша фирменная кружка.
0: Ее помой в трех водах. Да, и еще протру санитайзером. Но это, представляешь, какая скрупулезность и перфекционизм буквально во всем. Ну, а мы вам аплодируем. Заслуженную кружку отдаем. И, конечно, друзья, желаем вам самых классных выходных. Поймите, лето, июль, все самое лучшее должно происходить именно сейчас. Поэтому проведите эти выходные так, чтобы было о чем вспоминать зимой. Всем пока!

0: о погоде, друзья. Сегодня в Москве облачно, временами осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 24-23, ночью 21-22. Завтра обещают до 21 градуса со знаком «плюс» и дождь. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Влажность 80%, давление 742 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 24 градуса со знаком «плюс».
1: Реклама. Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати».

0: и по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: второе место.
1: На второй позиции оказались Бибер Рекс и Faithless, New Religion.
0: Первое место.
1: А вот лучшим треком прошлой недели считается «Феникс», «Маршмелло» и «Portugal the Man».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Мам, а почему трава зеленая?
8: Откуда берется гром?
7: Зачем
8: коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
14: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
15: Здесь что-то есть.
14: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
16: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Up the next.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomile. Don't Wanna Go

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Броневый стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: сейчас еще и самоката привезли.
1: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
5: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы

15 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 15+. Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Вместо сайта «Радио DFM» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». А теперь...

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.